0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: проблему.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вечный мем, ну погоди, волк и заяц, это вообще во все поколения, но тут завирусилось видео, превратили вот в заставку в стиле настоящего детектива, то есть волк и заяц в стиле настоящего детектива, и по их версии история волка и зайца стала психологической драмой с тайнами, мистикой, сложными отношениями между героями, это такое мрачное расследование, а ведь у них действительно между волком и зайцем не все так просто. Там действительно психологическая драма.
4: Между ними свинья с тремя липчиками. Интересно, она есть в этом сериале?
3: Визуал, вот это вот все, приглушенные тона, ЧБ, такая тревожная атмосфера. И там действительно есть большая тайна. Как вам такой поворот?
4: Было бы прикольно, если бы, как и в сериале, ну погоди, того же волка сыграл МакКонахи, а зайца свиньи.
5: Я даже в какой-то момент, знаешь, напоролся в сети на психологический разбор и разбор сексопатолога. Вот этих всяких таких. Особенно там впечатлены были этой сценой, где бегемот кидал палку.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радиопилоте.

0: Доброе утро!
1: Да, 7.05 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 31 июля, солнечная погода, хотя прохладнее стало.
0: Я даже сегодня чуть-чуть замерзла.
2: Потому что вчера как полило. И вот сегодня выезжаю такой, думаю, ну вот наконец-то подсыхает. И только вот, понимаешь... Только на улицу Белинского поворачиваю, и ее всю залили водой просто.
0: Да.
2: Вообще, для чего вы это делаете? Вчера такой ливеняка прошел. Все смыло. Мне кажется, там смыло вообще все грехи смыло. Нет, надо обязательно намочить гостевой маршрут.
0: Помыли перед днем города.
2: Да не помыли.
1: Самое забавное, что все выходные стоит дождь, причем с вероятностью 95%.
0: Ну и сегодня уже плюс 24, все выдыхаем.
2: Давайте начнем с того, что как бы... Сегодня, вернее, вчера тоже стоял прогноз чуть ли не дожди, а полилось по факту уже ночью только.
1: Угу. Так что... Ну да, но меня сегодня вез таксист, он сказал, что инфосотка над Пионеркой, прям гроза-гроза была и прям поливала ночью. Нас, видимо, как-то обошло стороной.
2: Юго-запад, то же самое было, район автовокзала точно тоже поливал. Вообще, короче, я сейчас убедился в чем. Смотреть приходится по часовой прогноз и движение вот этих воздушных масс, чтобы понимать вообще, где просвет, когда просвет, где пойдет дождь, где не пойдет дождь. В общем, начинаем новый день вместе с вами. Сегодня пятница, ребята. Мы, кстати, редкая пятница, когда мы у себя в квартире, что называется.
1: Так приятно, да, знаешь, пятницу. Mm-hmm. Прийти к себе домой.
2: Да, даже какой-то шарм определенный в этом есть.
1: Да.
2: Катапульта будет тут до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Невьянского, 185-6+.
8: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
9: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
10: Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: спонсор афиши ИП «Телепов» Иван Васильевич. «Новодетейлинг».
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель.
2: Ага.
1: Руководитель, да.
0: Это я. Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и, конечно, мы сейчас обсудим всю культурную программу, которая будет на Дне города, постараюсь очень-очень быстро, потому что много событий. Итак, 1 августа, 303 года, будет отмечаться нашему городу торжественная церемония открытия в историческом сквере, там будут традиционные любимые развлечения: городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и гала-концерт, там будет Сергей Бабунец, Настя Полева, Урфин Джус, Александр Пантыкин и другие в историческом сквере. Вы это не пропустите, вот там, где будете гулять.
3: Я уже видел, сцену установили.
0: Да, обязательно заходите в Уральский центр развития дизайна. Это Горького 4А. Там пройдет фестиваль мастеров «Иван да Марья» с пятницы уже с сегодняшнего дня и по воскресенье. Очень крутые крафтовые вещи. Посуда, предметы декора, деревянные доски, мебель, кожаные сумки, украшения, игрушки. Очень много всего. И гастрономическая площадка тоже очень большая, честная, вкусная, фермерская. И дети могут какие-то мастер-классы пройти, типа там, не знаю, пряничный домик разрисовать, шопер, мозаику сделать из витражного стекла. В общем, заняться будет точно чем.
3: Такой обвесился колбасой кожаными изделиями, пошел на бабунца, рок давай.
0: Да, кстати, нормально.
2: Да. Там же вообще все прямо рядом.
0: Да, все, это прямо вот тут, вы даже не пройдете стороны. В парке Маяковского пройдет большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». Отборнейший джаз, фирменный звук, авторские программы. Будет вообще там три сцены, много будет бесплатного, но и платного тоже в летнем театре, именно одна из площадок будет платная, и там выступят артисты уже высшей такой музыкальной лиги. И, кстати, кроме музыки, будут и шахматы, и танцы, стихи, и тоже маркет. В Естори, в Гринвиче Ираклий Перцхалава будет выступать 1 августа в 16:00 бесплатно для всех. Приходите.
3: Ну, там единственная, наверное, вместимость площадки ограничена,
0: конечно,
3: так что да,
0: конечно.
3: Заранее, если что, подходите.
0: Да. Ну и, естественно, фестиваль «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила. Ну, там прямо топчик. У меня крыша едет от их масштабов, просто хотя бы глядя
3: я
0: на
3: вчера фотки,
0: сторисы и фотографии.
3: Да, видел этой сцены, просто очень футуристично выглядит.
0: Крутейше.
3: Не знаю, как огромный какой-то фестиваль.
0: И в прошлом году тоже было очень мощно. Я там была, прям присутствовала и за сценой, и около сцены. В этом году я уезжаю из города, но, конечно, буду одевать ведущих. Вот, как стилист. Но
3: вообще,
0: там из артистов там выступят Нилетто, Тимати, Кеймара. И, конечно, будет много спорта. Бокс, баскетбол, Сашка Морозов, Сережа Корякиным. Там ищите их в большой песочнице.
2: У нас уже тачки расставлены. Так что там будет выставка спортивных тачек. Очень много будет различных.
0: Ну и вы что-то про них будете рассказывать.
2: Да,
0: будут активности какие на вашей площадке?
2: Слушай, целый день мы будем практически полуэкскурсионную такую программу. И я знаю, что Сережа будет детей катать. У него там своя зона будет. Он прям на двух колесах на квадроцикле катает.
0: Ой, Сережа, большой-большой привет. Если вы вдруг захотите уехать из города, то в Сесерте пройдет масштабный впервые праздник Нептуна. Там будет шествие русалок.
3: Такое мы любим.
0: Там будет лекция о пиратах. Будет квартирник и исполнительница джазовая будет Флора выступать. Вот. А также группа «Перемотка» будет в воскресенье. Будет перформанс «Русалочья свадьба». И даже в Камышлове будет фестиваль «Непустое место». Очень большая будет тусовка, если вдруг вы хотите уехать из города.
3: Я бы на русалочью свадьбу то сходил, русалочку подловил.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
4: Реклама.
5: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Строй! Покупаем новое.
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Катапульта!

0: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
1: Катапульта.
2: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
3: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, сейчас быстренько обозрим, чего у нас в городе происходит. Потом еще поделюсь кое-какими впечатлениями. Значит, затруднения начинаются опять у нас на улице проезжей со стороны Березы перед Норильской. Уже со стороны вот до Шарташа уже быстро, короче, не выпрыгнуть. Затруднениями в движении опять у нас участки ЕКАДа. Это вообще отдельная песня, особенно в районе Северки. Там... Я не знаю, у меня приличных слов нет, чтобы охарактеризовать состояние этого участка. Затруднения в движении сейчас, возможно, начнутся на Новосибирской. Проблемки в сторону Вторчика, ДТП там. Затруднения в районе Серафимы, деревни Шаумяна тоже только-только разгораются, потому что авария, я так понимаю, со стороны ВИЗа. Затруднено движение, плотность высока сейчас в районе это Бебеля перед Таватуйской. Также в районе Халтурина в направлении Карнавала, Карла Липнихта в направлении центра города, район вокзала, здесь у нас Челюскинцев съезд с Восточной в направлении вокзала тоже. Плотность повышается на Малышева со стороны Восточной в направлении Жибайки. На Калине нормально, под Калиной пока вроде более-менее тоже на Старом Сибирском тракте, но там сужение, быстро нагрузится этот участок, поэтому в любом случае, ребят, выезжайте пораньше и, конечно, соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Вы можете в прямой эфир дозваниваться. Наш номер 237-104. Набирайте его, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Обсуждаем конкретные машины, разные автомобильные вопросы. Пока дозваниваетесь, бомбит меня со вчерашнего дня, конечно, участок ЕКАДа в районе Северки. ЕКАД, ну, как в принципе любая кольцевая автодорога, должны разгружать движение. Но там самые длинные, самые жуткие пробки. Поэтому никому не рекомендую. Только если вот прям запрещено на больших машинах там или еще что-то, или прям вот очень надо. Не рекомендую в ту сторону ехать совсем, потому что в одной части стройка, лютые пробки. Я сейчас поговорю с вами, дорогие слушатели. В одной части пробки, спасибо, что дождался. А в другой части раздолбанный мост. Со всех сторон пробище лютейшее. Потом еще дальше в районе Московского тракта сняли асфальт с развязки. И там еще со стороны широкой речки пробка. То есть, если человеку, например, надо добраться со стороны, допустим, Серовского тракта на Тюменский, или, не дай бог, в сторону нефтебазы, где ТЭЦ, там просто человек полдня проведет в пробках. Это ужасно. Алло.
3: Алло, Александр.
2: Да, привет.
3: Юрий, вопрос такой вот. Интересует Чанган C75 Pro.
2: Угу.
3: Ездил, не ездил, катался.
2: А ты про новый имеешь в виду?
3: Да, который семиместный у них.
2: Так мы презентовали эту машину? Чего уж вам прям?
3: Ну, и как?
2: Ну, давай так, ожидание и реальность у многих случилось. Он, ну так, изменился с одной стороны. С одной стороны, как бы есть плюшки, которые добавились. И я думаю, что вообще, в принципе, если мы будем брать эволюционные движения, на мой взгляд, конечно, более-менее правильно выглядит, но изначально заход сам вообще на рынок был с какой-то лютой ценой просто. То есть, как бы изначально было как-то странно. Сейчас более-менее приземлилось. Что касается прошки конкретно, мне понравилось поведение подвески. Вполне адекватная тема с моторчиками. Но вот при полной загрузке на три ряда этого мотора будет мало. Я на этом моторе отъездил достаточно и могу сказать, что как бы хотелось бы побыстрее именно на вот этой тележке. На управлении, да, в опционале добавить ок, с шумоизоляцией не обсуждаем вопрос, более-менее сбитая подвеска в плане управления. Ну и динамичный мотор, когда ты там вдвоем-втроем едешь. Вот дальше уже по трассе будет как бы либо на нормальных режимах поливать надо, либо уже там смотреть что-нибудь двухлитровое и желательно раздушенное, такое, как вот некоторые себе на Юникеях делают. Вот. А так, в целом, бюджет сейчас более-менее интересный у этой машины.
3: Да, для семиместа, да.
2: Вот.
3: Ладно, понял. Спасибо большое.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Кто на связи? Алло.
4: Алло, Александр, добрый день.
2: Добрый.
4: Илья зовут. Саша, что скажешь про V07? Параллельно-последовательный гибрид.

0: Я как бы просто свои впечатления. Я не знаю, насколько это еще пока надежно, потому что, ну, нет такой массовости, во-первых. Во-вторых, непонятно, еще никто из них особо по ремонтам-то не ездил. Ты же понимаешь, что эта статистика, она пока весьма иллюзорна.
1: Но, конечно, понимаю, поэтому и не трогают.
0: Да-да-да. Вот мое личное мнение. Тема с гибридами хороша в том плане, когда ты умеешь ей пользоваться, у тебя есть инфраструктура, либо есть возможность там подзаряжаться и так далее. В плане езды эти машины открыли, ну, такую новую реальность для людей. Вроде, казалось бы, в два раза дешевле европейцев, экономнее там и так далее, и так далее. Но есть и ряд нюансов. Во-первых, как только ты начинаешь ездить на какие-то дальние расстояния или там сильно быстро, это машины, которые превращаются в наперсточников. Она тебе крутит-мутит, а батарейка у тебя утекает только в путь. Второй момент. Как только ты касаешься вопросов подзарядки, это все генераторное, как правило, на них небольшие баки стоят, и это приходится доливать. И некоторые вот владельцы супермощных гибридов, они чаще, чем бензиновые, еще на заправку-то заезжают. Вот. А что касается ходовых характеристик, интересная машина получилась. Ну, в дизайне тут я не буду обсуждать. На мой взгляд, можно было бы сделать, конечно, пободрее. Не дотянули до Лисяна, не получилось Зикра. Ну, в общем, такая какая-то средняя тема. И я думаю, что вот как вариант можно еще посмотреть BYD-шки. Но там как бы у них больше упор именно на электричке, если честно. Вот, и еще быстренько договорю ту мысль, которую хотел сказать. Вот если у тебя совпали, мэтч случился со всеми направлениями, то есть у тебя есть зарядка дома, например, да, или на работе, и ты можешь спокойно дозаливать электричество в нее. Ты берешь машину для того, чтобы с ней покататься, допустим, 3-4 года, и потом ее продать, и ты готов потерять достаточно существенную сумму. Если ты видишь смысл вот в этом гаджете на колесах, и тебе прям кайфово от него, тогда да. Если это, как говорится, основная машина лет на 7, на 10, я вообще не знаю, что с ними в будущем еще случится, потому что там даже китайцы не понимают, как там с утилизацией вот этого всего.
1: Ну что ж, понял, спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо и тебе, удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.
3: Я как

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
2: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Сыр

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
4: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании.
5: 12+. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.45 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие радиослушатели, вы можете дозвониться. Наш номер телефона 237-104. Для вас готова ранняя утренняя игра с тремя вариантами ответа на конкретный вопрос. Сегодня вопрос будет о пуговицах.
4: О женских. Кстати. Вот,
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Итак, 237-104, кто на связи у нас? Алло.
2: Привет.
5: Здравствуй.
3: Здравствуй, как зовут тебя?
5: Андрей.
3: Андрюха, вот скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь задумывался, вообще у тебя есть костюм? Ну и там, ты понимаешь, в чем разница мужской и женской одежды в застежках?
5: Да, с другой стороны.
4: Ну, приходилось ведь, наверное, расстегивать пуговицы или застегивать на девушке, да?
3: Смотри, какая история. Значит, у мужчин под правую сторону, под правую руку.
4: Да.
3: Мы уже это обсуждали, чтобы там оружие выхватывать и так далее. А почему у женщин пуговицы на одежде находятся с левой стороны?
4: Три варианта ответа. Для удобства служанок, чтобы мужчина не мог быстро расстегнуть платье, или чтобы отличать женскую одежду от мужской.
3: Как думаешь?
5: Я думаю, что для удобства служанок.
3: Да, абсолютно верно.
4: Они же тогда одевали, раздевали.
3: Это старая традиция,
4: да,
3: которая пошла именно с прислуги.
4: Застегивай. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Ты, главное, трубку не клади сейчас, да, кричи катапульта и оставайся на связи. Давай, 3-4.
5: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Суд арестовал Александра Риверука, обвиняемого в избиении академика РАН Никиты Зезина, который через 2 недели после избиения скончался в больнице. Риверук отправлен в СИЗО до 26 сентября, сообщает портал 66.ru. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге открылся центр психолого-психотерапевтической помощи, куда могут обращаться участники СВО и их семьи. Центр работает на базе областной клинической психиатрической больницы, сообщает Е1. Центризбирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня, с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных ЗАГС собраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира. Всего за границей задействованы свыше 300 участков. Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Доллар на пятницу 79.86, евро 90.88.
3: Мне все надоело. Лето, подавай.
4: Климат, контроль. Катапульты!
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня в Свердловской области обещают все по 25. В Каменске 25 тепла, в Ивделе и Североуральске 25 тепла и везде временами дожди, дожди, дожди.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями. Днем, конечно же, дождь и даже гроза. А температура плюс 23, плюс 25.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
8: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
9: Акция до 31 июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: О, только не кидает.
13: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeta. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeta действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 31 июля. За окном приятная солнечная погода, но что-то прям пугает нас дождями, грозами на эти
1: выходные. Ничего страшного, нам не страшно. Пугайте сколько хотите, мы уже все это видели. Несколько раз и жара, и ливни.
0: И все, попадали все, под это, да, и мокли, и высыхали, да. Все нормально.
2: Ну, не намок в это лето полностью, все, считай, лета не было.
1: В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз Новыч Королев. Всем большой-большой привет. Просыпаются все. Тут различные способы разбогатеть разбирают.
2: Давай, значит,
1: какие,
2: давай,
1: только, какие только не присутствуют.
2: Чего там надо кошелек раскрывать?
1: Да, кошелек. Но не тот, Лина, не тот кошелек. 40 дней интима подряд.
2: Да
1: подряд.
2: Ты что, с одним человеком или с разными? Да,
1: вот это не знаю уже, вывезет, не вывезет. Значит, 40 дней интима подряд могут привести к богатству. Так психологи с нумерологами утверждают. Я ржу, конечно.
0: Кого они разбудят такими богатствами?
1: Если не сотрешься, как говорится. Значит, в сети набирает популярность сейчас теория, что если не пропускать интим на протяжении 40 дней, в пару или семью можно привлечь очень большие деньги можно привлечь. По словам сторонников этой идеи, когда вот отношениях все хорошо, налажено, так сказать, и вот эта жизнь, финансовые потоки начинают приходить, вопросы решаться гораздо легче, сами отношения выходят на новый уровень. Но! Есть одно
2: что?
1: Но!
2: Какое?
1: Физиологические процессы. Есть одно но. 40 дней кряду.
2: Ну, интим, оно же расплывчатое такое понятие.
1: Такие, нет, тут как бы вопрос... Знаете ли?
0: От и до, с началом, со всеми этими предварительными ласками,
1: возможно,
0: и до финиша.
1: Возможно, что в течение хотя бы там 5-7 календарных дней придется победнеть.
2: И за ручку подержаться, но немножко.
1: Это не интим, не путайте.
0: Девушки, есть прибыльная это, схема, да-да-да, финансовая, обогатиться можно.
1: Я требую вот от этих вот сторонников конкретный гайд. Значит, позы, что еще там, значит, как именно, что и так далее открывает денежные потоки. Срочно прям.
2: Ну, с завтрашнего дня.
1: А вот, ты знаешь, как
2: завтра 1 августа, вот как раз и проверим.
1: Такое ощущение, что, знаешь, тебе просто сказали, а вы идите, лишь бы вот что-нибудь делаете, и деньги придут сами.
0: А-а. Мне кажется, там депутаты опять замешаны, чтобы демографию повысить, знаешь. За 40-то дней нет-нет, да и да.
1: Слушай, звучит страшно, депутаты-нумерологи. Ладно, короче, сейчас будем принимать звонки, потому что впереди у нас игра «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем, особенно мужчины. Тоже прямо сейчас звоните. 237-104 мы ждем.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
10: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Ярмарки – твое греческое настроение.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
3: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
9: Катапульта.
10: Бабах!
11: Очень нужны девушки. Звоните, дамы. 237-104. Ждем вас в игру «Что было раньше?».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.12 в Екатеринбурге на Радиопилот конкурс. Что было раньше, его спонсор ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Билимбаевской 8Б.
3: На связи у нас Денис, извозом сейчас пока зарабатывает. Здорово, Денис.
4: Приветствую.
0: Привет.
3: Скажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь, ты надолго в отрасли вот в этой такси задержался?
0: Не затянуло еще, как тебя?
4: Да как, затянуло маленько.
0: Ну, маленько это на сколько?
4: На год уже.
3: О, и что, ты на свой бизнес сейчас копишь? Что делаешь-то?
4: Как сказать, на свой бизнес? На новый автомобиль.
3: Понятно.
0: Оставляют люди чаевые вообще?
4: Да,
0: как
4: конечно.
2: Это? Я помню, однажды ехал на такси, и там было написано в чаевых водителя: коплю на права. Я такой: пу-пу-пу, на какие права, интересно?
3: Против тебя сегодня играет Алена, она директор по персоналу. Здравствуйте, Алена.
5: Привет.
0: Привет.
3: А что у вас там за компания? Ну, какое направление?
0: Хочется ли к вам идти на работу?
5: Конечно, хочется, особенно ко мне.
3: Ну нет, серьезно, что у тебя там, чем занимаетесь-то вообще?
5: У нас управляющая компания, мы руководим несколькими бизнесами одного собственника.
3: О, ничего себе.
0: Ну тогда интересно.
3: Слушай,
0: даже
3: прикольно. И кого ты чаще всего набираешь, менеджеров или что?
5: Да, менеджеров, сотрудников склада, сейчас открыты вакансии руководителей.
2: Программисты вам не
0: ничего
2: требуются?
0: Ничего себе.
5: Нет, программисты все есть.
2: А то тут мем попался, человек с фамилией Мамкин решил это подать на программиста. Мамкин резюме. Программист. Мамкин программист, да.
3: Так, давайте поиграем. У нас для вас есть три факта. Вам нужно будет определиться, что из этого случилось раньше. И тот, кто три правильных ответа даст, тот победит. Начнем. Кто из наших земляков родился раньше? Николай Калида или Владимир Шахрин? Как думаешь, Денис?
4: Я думаю, что Шахрин.
3: А ты как думаешь, Алена?
5: Я тоже за него.
3: За Шахрина. Дальше.
0: Дальше тоже про Екатеринбург. Какой административный район Екатеринбурга образован раньше? Орджоникидзевский или железнодорожный?
3: Ну-ка, Денис.
4: Я думаю, что Орджоникидзевский.
3: А ты как думаешь, Алена?
5: Так, ну, наверное, Орджоникидзевский все-таки.
3: Ну и заключительное.
2: А вот какой памятник Екатеринбурга появился раньше? Памятник Битлз или памятник Гене Букину?
3: Денис?
4: Евгению Букину.
5: Можно я первая?
3: Ну давай, давай, Алена, что?
5: Битлз.
3: Ты за Битлз, а Денис за Гену Букина, да?
4: Да, все верно.
3: Теперь давайте разбираться, что и как вы ответили. Значит, по поводу Николая Калиды и Шахрина Владимира. Угу. Николай Калида родился в 1957 году, если что. Значит, а Владимир Владимирович Шахрин родился в 59-м, он на 2 года моложе.
0: Да. Ну, дальше вы, кстати, верно ответили оба. Орджоникидзевский район старше, он в 35-м году, в 1935 году организовался, да. образовался, а железнодорожный через 3 года, в 38-м году.
2: Понятно, что сама железная дорога по себе раньше намного появилась, а вот район только в 38-м.
3: Ну и по поводу памятников.
2: Разошлись вы тут, скажу так, небольшая разница между этими памятниками, но Битлз все-таки появились пораньше, в 2009-м, а Букинг Гена, несмотря на сериал, популярный только в 11-м.
3: Аленочка, ну вот один неправильный ответ, понимаешь? Ну, бывает такое. Не расстраивайтесь оба. Желаем вам хорошо пятницу закрыть, и чтобы выходные были удачные. С наступающим днем города. Надо вместе кричать «катапульта». Давайте. 3, 4.
4: Катапульта!
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: А что это он на меня так смотрит?
9: Вы ему очень понравились.
8: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
9: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
8: Рэй, подкати-ка поближе.
10: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
8: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
10: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию «Комфорт».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
3: Доброе утро. 8:19 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас, конечно, листаешь ленты пабликов, каналов, и невозможно быть слепым, не видеть темы, связанные с ТГ и товарищем Дуровым, которым признан самым ужасным человеком, экстремистом там и так далее. Но! Росфинмониторинг признали, что ограничения, введенные против Павла Дурова, не распространяются на сам мессенджер. Поэтому пользоваться им, конечно же, можно. И даже вот по поводу оплат всяких там...
4: Премиум-подписки?
3: Да. И подарков, которые можно купить в мессенджере, не считается финансированием плохих вещей, заявили в Госдуме. А касается только, если лично вы Павлу что-то будете передавать, вот там вы можете быть сообщником. И, кстати, даже покупать его семенную жидкость по-прежнему можно.
4: Можно она попасть по-прежнему... под статью или нет?
3: Нет, можно. Она по-прежнему продается.
4: Но с пометкой?
3: Конечно, со звездочкой. Такой вот пациент, как донор.
4: Интересно, взлетел спрос на его семя после всех этих новостей?
3: Молчит что-то его бывшая. Она такая была активная с тремя детьми. Там столько всего порассказала. Сейчас вот молчит.
5: Столько терок. Дело-то уж вообще давным-давно завели на него. Терок только сейчас этим летом начались. Угу. Вообще, вот эти все, знаешь, погони за определенным биоматериалом. Я так это назову. А эти все погони, это вот я со стороны наблюдаю, какой-то, знаешь, это просто сюр. Вообще, такое ощущение, как будто снимается а-ля, знаешь, там скандальное ток-шоу.
4: Или комедия с мистером Бином.
3: Сериальчик.
5: Да, чтобы потом, знаешь, как в кривом зеркале вскрылось что-то такое удивительное, что это вообще не его биоматериал был.
4: И Дурова вообще не существует.
3: Ой, обманывают нас, россиянок. Но что хотят россиянки в качестве государственной меры поддержки? Кормящие матери, что они конкретно хотят?
4: Ну, что?
3: Вы не поверите.
4: А? Что?
3: Новые груди. Об этом сообщила депутат Госдумы по защите семьи вопросам отцовства и материнства Татьяна Буцкая. В общем, была неделя грудного вскармливания, провели опрос среди мам и спросили, вот, что вам, женщины, надо? Какая государственная поддержка, чтобы вы дольше кормили грудью? Разные варианты, типа дополнительный выходной, может быть, какие-то выплаты. И знаете, что выбрали?
4: Так.
3: Новые груди. Операции по улучшению груди, чтобы они были прям включены в ОМС. Ну, как вот бесплатная стоматология, например, или еще что-то. Если вот такое введут, пожалуйста, хоть до школьного возраста.
4: Потому что умные девушки-то знают, что с хорошей грудью придет и состояние материальное, и все другие блага.
5: Слушайте, ну, как бы это понятно все.
3: Да.
5: Есть определенные нюансы в материнстве, в том числе. Но оно же, видишь, мечтать-то не вредно. Как бы спрашивают у людей, что вот ты хочешь? Я хочу там вот это. Что хочешь? Вот. Все есть.
3: И мужчин, видимо, спрашивали на эту тему. Что вот вы хотите, чтобы ваша женщина кормила дольше? Вот, пожалуйста. На всякий случай этого хорошо.
5: Слушай, а никто не говорил в этом вопросе вообще, хочу отдельную грудь для кормления?
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
3: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дач Дак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-26-78.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
6: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
5: Высокие потолки до 3 метров.
6: Система очистки воздуха и воды.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
7: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:30 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Что-то резкий прямо вот всплеск на улице Репина и Малышева. Переход через Московскую. Все стоит в направлении Рубина. Авария еще и затруднения такие неприятные. Так что, если вы едете со стороны стадиона и Виза, готовьтесь. Затруднения на юго-западе от Волгоградской до Щерса по Московской выстроилась пробка. Серьезные затруднения на Новосибирской Зеничков. Затруднения в оба направления, потому что там ДТП. Объездная начала подстаивать перед Амундсена со стороны Московской. Что-то прям вообще, ну, такое зашевелилось с утра. Репина стоит еще в районе Радуги. Также затруднение по Серафимо Дерябиной со стороны Виза перед Шаумяна. Тоже там ДТП. Съезд космонавтов на вокзал, а также напротив вокзала, получается, по Челюскинцев в направлении космонавтов. Левые ряды стоят. Затруднение опять с Егоршинского до Шевской, в Шевская промышленный из-за ДТП. Проезжая стоит перед Норильской. Я очень жду, когда там эти трубы прокладывать уже закончат. Затруднениями в движении бакинских комиссаров перед Победой со стороны космонавтов. Также есть затруднения под Калиной на

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. И у нас прямой эфир. Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Набирайте этот номер. Задавайте вопросы. Мы и конкретные машины обсуждаем, и всякие автомобильные темы. Сейчас очень много затруднений резко появилось на дорогах. Опять из-за аварии. Поэтому повнимательнее, друзья. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро, да.
3: Меня зовут Юлия. Александр, подскажите, пожалуйста, что можете сказать про Great Wall Power 24-го года, двухлитровый дизель.
2: Так, про Пуэр, правильно понимаю?
3: Да.
2: А почему вот, мне, кстати, интересно, ты первая девушка, которая задает вопрос по поводу такого пикапа?
3: Сейчас рассматриваем вопрос приобретения данного автомобиля, и меня, как вы правильно заметили, как девушку, он смущает своими габаритами и, в принципе, вообще всем.
2: Давай так, вот просто для себя понять, есть какая-то цель, которая прям преследуется? Ну, то есть, вот, я так понимаю, выбор у мужчины, да?
3: Да.
2: Ему нужен прям такой вот тягач, что-то таскать такое, что-то в него надо запихивать? Или что?
3: Вы знаете, по большому счету нет. То есть просто продает хороший знакомый, то есть машина обслуживается, очень хорошо выглядит. В общем, все с ней в порядке. И в связи с тем, что ценник довольно привлекательный, то есть такой вариант поступил. Сейчас у нас во владении Витара 2013 года. Вот, и вот хотели бы что-то посвежее взять.
2: Ну... А он продает-то Пуэр или Пуэр Кинг Конг?
3: Это сложный вариант. Пуэр обычный.
2: Понятно, да. Ну просто там же есть еще Кинг Конговская. Давай так, подобный транспорт, это как, блин, я не знаю, машина спецназначения. Вот я себе рассматривал бы пикап, только если бы у меня были вообще под него четкие задачи практически на каждый день. Но приведу пример. То есть, вот, допустим, там те же тундры, почему популярны, допустим, в определенных штатах Соединенных или там

0: Канаде, потому что народ там живет в таких диких территориях, некоторыми местами там и дорог-то толком нет. Они перевозят, как это, знаешь, это машины для лесорубов. То есть вот в подобном транспорте надо что-то возить. У него несбалансированная подвеска, то есть он управляется еще специфично, потому что он должен быть в нагрузе. Ему надо нагружать заднюю ось. Я знаю людей, которые в подобных пикапах длинных возят мешки с песком или цементом, потому что ну, невозможно на приличных скоростях там передвигаться. То есть под нагрузкой все совсем по-другому едет и даже в плане комфорта. То есть вот если бы это была какая-то цель, я не знаю, там вытащить квадроцикл или там потащить куда-то мотоциклы, эндурики, куда-то покататься, я бы еще понял. Стройматериалы перевозить по работе, там вот прорабы берут, например, пикапы или там что-то такое с большим-большим багажником, я бы тоже понял. Но брать его просто так, потому что друг отдает, лично мне кажется, ну, такой себе средней историей. Да, может быть, и машина хорошая, ухоженная там и так далее, но это специального назначения транспорт, не просто так. Плюс у меня нет пока уверенности в том, что эта дизельная история, она как бы, ну, себя реализует в долгосрок нормально. Учитывая стоимость дизельного топлива, плюс в нем только в том, что нет такого лютого дефицита, как с бензином, и борьбы за него. Поэтому, да, пока нет таких предпосылок, что это будет лидером среди машин такого класса, как это было с Mitsubishi L200 или Toyota Hilux. Но задатки есть, да, это интересно в плане размеров и стоимости. Ну вот, собственно, на этом пока весь интерес и заканчивается.
1: А с технической точки зрения, можете как-то...
0: Ну, нормально, я бы так сказал, нормально. То есть, если мы в этом бюджете что-то будем смотреть, максимум, чего вы себе позволите в этом классе, это весьма поношенное. Ну, то есть, вполне потертое такое вот для того, чтобы можно было пользоваться на бездорожье, ну и можно было бы тюнинговать. Я бы, наверное, посоветовал что-то все-таки из кроссоверов посмотреть, будничное, на каждый день, оно будет свежее, оно будет гарантийкой, там, подольше обеспечиваться. Ну, и, в принципе, будет поинтереснее. Если уж прям, как бы, хочется поменять машину и совпали все факторы, то, наверное, вот так.
1: Хорошо, я вас поняла. Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное. Надеюсь, там у вас внутри с мужем никаких конфликтов не будет на эту тему. Следующий звонок примем. 237-104. Кто на связи? Доброе утро. Алло.
2: Алло.
0: Да-да-да, привет.
2: Вот хотел вдогонку девушке позвонить. Хотел с утра, на самом деле, по пуэру. Вчера просто ездили по работе на нем на испытания. Угу. Немножко в болоте застряли. Угу. Вот, блокировки все. Но, к сожалению, он остался стоять в болоте, не смог выехать.
0: Он длинный.
2: Вот. Вот девушка спрашивала по поводу эксплуатации. Я как бы ездил за рулем, пассажиров спереди, сзади. Вот сзади, скажу так, ехать особенно некомфортно на дальняк. Там мелкая тряска, козление.
0: Угу. Ну, пикапы это вообще такая история, знаешь. У какой дальняк? Ну, это...
2: Ну, по работе иногда бывает.
0: Надо. Но делать. Тебе-то понятно по работе. Я вон тут покатался на Раме TRX. Там та же самая история. Ну, как бы... Не надо тешить себя тем, что это суперкомфортный транспорт. Это машина для работы.
2: Да, совершенно верно. То есть конкретно выполнение каких-то особых задач, которые обычный транспорт ну, физически не подходит никак.
0: Ну да, я могу понять людей, которые охотой и рыбалкой увлекаются, когда ты там, может, загрузил все, кучу ящиков набросал, там, я не знаю, покрышки еще сверху кинул, или вот как технику перевозить. Ну да, но опять же, из-за длинной базы, вот те же самые, допустим, тундры и так далее, без тюнинга внедорожного, они не пользуются спросом. Почему? Потому что длинная база, и он далеко не везде пролезть-то сможет, вывесить эту машину вот просто на раз-два.
2: Так мало этого, ну, представляешь, в городе, да, девушка решила проехать куда-то, uh-huh. парковаться. На такой машине это было uh-huh. крайне сложно сделать.
0: По правилам, да.
2: Вот. Зимой, да, как бы вот особенно наша прошлая зима, вот это показало, что когда заносы, да, такие машины эффективны, но это если ты живешь за городом, я свой дом.
0: Uh-huh.
2: А в городе, как бы, ну, тут сложно, сложно. Специфическая машина.
0: Спасибо тебе. Слушай, а вот, кстати, да, вопрос. Дизель на нем вообще как, нормально?
2: Дизель мне нравится, потому что сначала расход был около десятки, сейчас 8 литров.
0: Нормально.
2: Он встает буквально по трассе, когда идешь, но не больше 90, там, под 100. 8,8, там, 8,7. Стабильно, четко. Двигатель хорошо работает. Мне нравится.
0: Круто.
2: Заводится хорошо, как бы... И бахты не ставили, кстати, на него.
0: Угу. Ну что ж, благодарю тебя за развернутый ответ, за подсказочки. Спасибо. Хорошего дня. Следующий звонок будет заключительным. У нас 237-104. Это прямой эфир. Вы прямо сейчас можете дозвониться. Успеем еще один звонок принять. Мы тут обсуждаем и конкретные машины, и разные популярные для автомобилистов темы. Если хочется какой-то свой вопрос озвучить, пожалуйста, если что-то добавить к нашим разговорам, тоже с удовольствием ждем. Алло, доброе утро. Алло, алло.
3: Алло, Александр, доброе утро.
0: Да, привет, слушаю тебя.
3: Вот как раз касательно пикапов.
0: Угу.
3: Вопрос вот у меня встает. Хочу купить, вот выбор стал либо между Т9, либо опять же вот этот Пуэр, или Чинган. Вот мнение твое хотел бы услышать.
0: Слушай, ну, Хантер в данном случае я бы, наверное, себе смотрел на, вот на каждый день, он интереснее всего. То есть он мне по управлению очень напомнил Амарок. Вот прям серьезно. Но в плане именно вот управления. В динамике можно было бы чуть поинтереснее, но они там их и чипуют, и разжимают, что только с ними не делают вообще. Он, наверное, самый такой броский еще и по внешности получается. Т9 более брутальная машина, и он интереснее, чем Т8. Т8, ну, прям уж совсем как бы грузовик-грузовик. Вот. Он более такой житейский. Но статистика 50 на 50. То есть вот у кого-то там что-то отвалилось, у кого-то нет. Это какая-то вот эта лотерея, она мне не очень нравится, честное слово. У нас был слушатель, который нахваливал его, и тут же звонит прям второй, который говорит, да вы что, они у нас на работе развалились, все эти джаки. И вот кому из них верить, понимаешь? Не хочется стать заложником ситуации. У джака не самая, так скажем, идеальная вообще статистика по факту. Что касается дальше, еще одну модель ты назвал, это...
3: Пуэр.
0: Пуэр. Ну вот, опять же, возвращаясь к вопросу, для каких целей. Если перевозить стройматериалы, вроде удобно, вроде много места. А вот как только поедешь куда на бездорожье, тут вопросики есть. Он неповоротливый же, большой очень.
3: Ну тут касательно как бы тяги меня вот больше интересует. То есть прицепы, лодки таскать вот на рыбалку, так в лес выехать.
0: Из всего из этого интереснее мне лично был бы Т9. Потому что он, ну реально, прям мы его юзали в плохих покрытиях и пролезал. Он за счет веса достаточно юркий и очень неплохо гребет. Но вот вопрос только в плане надолго ли. Если на каждый день и по дорогам общего пользования, тогда остается Чингачгук.
3: Ну, то есть он по маневрению будет, да?
0: Ну, конечно.
3: Понял.
0: Жаль, но на все на это особо нет внедорожного тюнинга. Потому что, вот, допустим, такие позиции, как у L200, у Хайлюк, там, может, и не будет. Я тебе серьезно говорю, китайцы в этом не особо заинтересованы, так, между нами.
3: Понял, спасибо.
0: Тебе спасибо, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт SkillPro60.
6: Реклама.
7: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
10: Турбо-картинг!
8: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборствам от RCC. Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».
12: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательные участки откроют в более чем 150 странах мира. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были три фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге двое подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину на тротуаре. Удар был такой силы, что пенсионерка потеряла сознание. Прибывшая скорая забрала ее с множественными травмами. У пострадавшей перелом кисти, разорванная губа, сотрясение. Это только первичный диагноз. Пострадавшей потребовалось две операции. Она до сих пор в больнице. Дочь женщины уже написала заявление в полицию. ГАИ проводит проверку. Мэр Кушвы, над которой месяц назад пронесся смерч, ушел в отставку. Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин принял решение покинуть пост по собственному желанию. Слепухин руководил округом с 2013 года. Напомню, мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. Стихия повредила более 130 домов, 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстанавливаться за счет бюджета. Напомню, за последние две недели в отставку ушли еще два мэра. Глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук. Екатеринбург в этом году впервые отметит День города не в третью, а в первую субботу августа. 1 августа в Екатеринбурге пройдет более 20 праздничных мероприятий. Основными площадками помимо исторического сквера станут парк Маяковского и квартал Архангела Михаила. Сборные России по хоккею не допустили до чемпионатов мира 2027 года. Решение Международной Федерации касается взрослых, молодежных и юниорских команд, как мужских, так и женских. Доллар 79,86, евро 90,88.
3: Информация на правах рекламы.
4: Брутальный кроссовер Havail H3 Regines от 2 499 000 рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regines на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом.
6: Климат, контроль, катапульты!
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня в Свердловской области обещают все по 25. В Каменске 25 тепла, в Ивделе и в Североуральске 25 тепла, и везде временами дожди.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, днем, конечно же, дождь и даже гроза. А температура плюс 23, плюс 25.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
10: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
9: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге, пятница сегодня, 31 июля. За окном набежали тучи, стало прохладно, да и ладно.
1: Ну и обещали, в принципе, такую погоду. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз, Новоч, Королёв, всем большущий привет. И хотелось бы еще налоговиков поздравить. Вчера мы поздравляли лично, сегодня праздник. По радио поздравим. С профессиональным праздником образования налоговой службы. В общем, мы... исправно платим, поэтому, спим спокойно, в общем.
2: Да,
1: еще хотел сказать, что вот эти всякие перипетии там с погодой, ребят, это все такая ерунда.
2: Слушайте, а мне кажется, что наш город уже так прожарился, что, кажется, температура плюс 20, и все равно жарко как-то.
1: Так, конечно. Слушай, главное, успели застать вот это тепло,
2: да,
1: люди.
2: Все,
0: кто жаловался, что дожди.
1: Кто-то поехал загорать вообще, кто-то перенес расписание, чтобы можно было успеть искупнуться вчера и позавчера. Знаешь,
0: главное, аккуратнее, ребята, соблюдайте технику безопасности. Далеко не заплывайте.
1: Это точно. Сейчас немножечко новостей русского производства. В ЦИОМ провел опрос и выяснил, что люди в России, которые смотрят телевизор, счастливее тех, кто читает новости в интернете.
2: Слушай, ну смотря какие программы, я вот люблю там, не знаю, про архитектуру, что-нибудь про интерьеры смотреть, про природу. Конечно, я буду счастливой. Я редко, на самом деле, включаю телевизор. Чаще всего, конечно,
1: Я последний месяц и вообще туда не смотрю. Знаете, тут какая штука? Просто по уровню тревожности опрос проводили. Испытывают тревогу сразу 30% россиян, которые сидят чисто в интернете. Ну и только половина от этого зрителей телевизионных. Но тут надо сказать так. Вот я сижу в интернете, у меня развивается какая-то тревожность. Да. Тут одно, тут второе, тут пятое, тут десятое. Потому что в интернете накидывают горячих тем.
0: Там, как правило, нет фильтров и цензуры.
1: То есть как бы нет вот этого, скажем так, психологического ограничения, что не надо разогревать людей. Они наоборот. Все, знаешь, жареные новости,
2: заголовки. Но еще больше тревожности начинается, когда ты отдаляешься от телефона, и ты не знаешь, что происходит. От этого еще больше тревожности, поэтому ты не знаешь, что...
1: А включаешь телек, там тоже есть некоторые телеканалы, знаете.
2: Знаешь, мужское, женское, вот посмотришь днем.
1: Думаешь, не все так фигово-то, как
2: бы
1: у меня.
2: Да, у тебя все хорошо, в принципе, нормально.
1: Не, но есть программы, которые вообще живут своей какой-то жизнью. Мне кажется, там 10 лет спустя включи какое-нибудь «Поле чудес», там все то же самое будет.
2: Да, вот, допустим, сегодня, кстати, у Якубовича день рождения, отмечает он.
0: Ой, 80 ему.
2: И ведь это действительно, мы как-то включили, были семьей дома, в пятницу.
1: Вообще ничего не меняется.
2: И ничего не меняется. И мы говорим детям, дети, это мы вот смотрели эту передачу.
1: Мне кажется, это записано было 10 лет назад вообще. Нам все это показывают спустя 10 лет только.
0: Либо нейросеть уже давно все генерирует, знаешь.
1: Ребят, ну, надо быть просто здравыми, да, уметь просеивать какие-то вот эти жареные горячие заголовки, чтобы себя не накручивать. Это раз. Второе. В интернете много других интересных видосов, которыми можно расслабиться.
2: Вот, оказывается, нас почти полстраны поиграло в «Поле чудес», а я не поиграла. Я сейчас могу, знаешь, как развить эту тему внутри. Я упустила шанс. Я не передала привет. Я не выбрала две шкатулки. Я не угадала и не выиграла автомобиль.
1: Остановись.
2: Я ни стиральную машину, ни магнитофон,
1: для чего ты это сейчас? Остановись. Сиди в комнату жениха. Все.
0: Лина,
1: хватит.
0: Нельзя уходить на пике.
2: Упущенная, Лина, упущенная.
1: Сейчас будем принимать звонки. Кто не хочет упускать времени, звоните 237-104 в прямой эфир. У нас впереди игра «Это может знать каждый». Отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Когда мужчине необходимо
8: необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Но я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky
12: Motors. По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ОЭЗ УГМК Космонавтов 108.
3: На связи у нас Ксения, она специалист тендерный. Здравствуйте, Ксения.
4: Доброе утро.
5: Доброе,
4: Ксюша. Я очень рада.
5: Первый раз, Ксюш, да? Первый раз до нас дозвонилась.
4: Да, катапульты, да. Я очень-очень рада.
5: А куда это ты еще звонила? В навигатор, что ли, к ребятам?
4: Да, как-то раз получилось выиграть навигатор.
3: Ты что, ревнуешь, что ли?
5: Нет, слушай, я и там, поэтому...
3: Ксюш, быстренько вопрос. У тебя нервная, сложная работа, да? Тебе там надо с этими все время бумажками, какими-то договорами, этими проектами, еще что-то. Как ты стресс, как напряжение снимаешь?
5: Тревожность.
4: Ой... Стараюсь как-то верить в лучшее, глубоко дышать, проводить время с семьей, расслабляться на природе.
3: Что, у тебя семья-то большая, нет?
4: Семья не очень большая. У меня сыночек есть.
3: Ну, здорово. Класс. Значит так, мы для тебя приготовили вопросы о Екатеринбурге, мы готовимся к Дню города. Три вопроса, если ты ответишь правильно, выбирая нужные варианты ответа, то у тебя будет еще и приз. Начнем игру.
4: Да.
5: Рынок с каким названием существовал в Екатеринбурге?
3: Туча, куча, пуча.
4: Ой, наверное, куча.
3: Куча? Так или... назывался рынок? Пуча. Или туча?
6: Или пуча?
3: Ты что?
4: Это, наверное,
3: разминочный вопрос вообще.
5: Это известный очень факт. Ты давно живешь в Екатеринбурге? Ты приезжий?
4: С рождения.
5: С рождения, так ты должна знать.
3: Ну, значит, у тебя рождение, дата такая, достаточно современная.
4: Так, туча, куча или пуча?
3: Да, туча.
4: Туча, может быть, тогда.
3: Куча, пуча. Выбирай. Раз, два, три.
4: Туча.
3: Туча, это правильный ответ, да, молодец.
5: Да,
3: вообще, все рынки назывались тучами практически.
5: Да. Следующий вопрос. Какая сборная сыграла в Екатеринбурге свой матч в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года?
3: Не забываем.
5: Вообще.
3: Россия, Испания или Франция? Какая сборная какой страны тут играла у нас на Екатеринбург-арене?
4: Так, я, к большому сожалению, пропустила, но я попробую угадать.
3: Подожди, а что, 2018 год? Говори в телефон, пожалуйста, Ксюш.
4: Я в 2018 году была беременная, поэтому...
3: Ну тебе все прощается, конечно.
4: Понятно. Не очень посещала.
5: Ну, может, что-то слышала.
4: Да, но я попробую угадать. Я попробую. Я думаю, что это... И Франция.
3: И это правильный ответ. Да, действительно, французы с перуанцами играли.
5: Я тогда даже смогла... свой французский попрактиковать в баре.
3: Да. Кстати, футболисты до сих пор вспоминают Екатеринбург-арену как необычный стадион. А перуанцев тут мы по центру города наблюдали толпами.
5: В нашем подъезде жили.
3: Ну и заключительный вопрос. Ответишь правильно и в призах будешь.
5: Мало кто знает, но в Екатеринбурге изобрели первый в мире...
3: Что?
5: Да.
3: Автомобиль, комбайн или велосипед?
5: Ничего себе. Это действительно мало кто знает.
4: Первый в мире?
5: Да, комбайн, велосипед или автомобиль.
3: Ну, это такая, на самом деле, легенда, но вроде как доказано, что вот первый в мире у нас появился.
5: Это в Википедии прямо есть, да?
6: Да, да.
3: Автомобиль, комбайн или велосипед? Считаю до трех. Раз, два, три.
5: Давай, логически.
4: Пусть это будет, если совсем прямо легенда-легенда, то пусть это будет велосипед.
3: Мы принимаем твой ответ.
5: И каждый раз изобретает велосипед. Но. Этого, знаешь.
3: Ты знаешь, в свое время, в самом начале 19 века, был такой талантливый крестьянин Ефим Артаманов. Значит, да, жил он у нас в губернии, значит, на коронацию императора Александра I в Санкт-Петербург. Он прибыл на самодельном велосипеде. И это абсолютно правильно.
5: 1801 год.
6: Просто... Он его не запатентовал.
5: Да, ну интересно было бы посмотреть.
3: Крестьянин, что там?
5: Да.
3: Мы тебя поздравляем с победой, Ксюш. Вот дозвонилась, выиграл. Все, счастья нет предела. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
1: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
10: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
9: Высокие потолки до 3 метров.
10: Система очистки воздуха и воды.
9: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
11: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: На. Это я. Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта, и мы в последнее время действительно что-то очень часто стали говорить о выгорании. Но не мы, а просто это действительно, об этом пишут очень много в
1: так
0: СМИ.
1: Так много внимания, да, выгоранию.
0: От этого уже начинается тревожность. Но,
1: от
0: на
1: этого
0: самом деле,
1: выгорание начинается.
0: Все эти разговоры, психологии, там вот это все понятно. Но экономисты, они реально показывают масштаб бедствия в цифрах. Вы только вслушаетесь. 9 триллионов рублей в год обходится бизнесу выгорание сотрудников. Для компании это означает не просто вот рост текучки кадров, снижение производительности, сюда же вовлеченность сотрудников, увеличение числа внутренних конфликтов, более длительный поиск новых специалистов, работа сама себя, она как бы не вывозит. И в 2026 году с профессиональным выгоранием столкнулись 71% работников, это на 13% больше, чем год назад. И если раньше люди просто тихо страдали, то теперь они реально увольняются, и большинство HR-специалистов работают на пределе. И это просто ирония, что те, кто должны удерживать сотрудников, сами уже готовы бежать с криком, визгом и так далее. И, кстати, вот что я могу сказать о себе. В моем окружении все больше появляются люди, девушки, которые раньше работали на высоких должностях, в топах, в крупных компаниях, сделали карьеру, а сейчас ушли в работу по психологии, нутрициологии, обучаться, разбираться, потому что настолько вот уже организм стал сбоить, что уже надо помочь и себе, и другим, и вот так вот.
1: Но да. У них, видимо, остальные вопросы закрыты.
0: Разряда,
1: знаешь, там кто-то уже все оплатил, денежка уже сама капает, и выгорает муж. Тут просто видишь, как бы, ситуация в том, что сейчас очень много этому уделяется внимания в свете накидывающихся задач со всех сторон. Современное общество просто такое там накидывает.
0: Да.
1: Но
0: вот
1: я знаю
0: штуки.
1: Компании, которые как бы в данном случае они могут вообще сказать: типа, ребят, да и как бы и выгорайте. Не хочешь выгорать, ступай. Не хочешь ступать, не ступай. Это же дело
2: каждого. Если хочешь идти, иди.
1: Да, то есть, как бы просто надо уметь сохранять какой-то баланс между работой и жизнью нормальной. Потому что жить ради работы, ну, невозможно. Это редкий случай, когда, вот, допустим, совпадает у тебя так, что ты. Ну, любимейшим делом занимаешься. Ну, и то ты выгорать можешь, да. Потому что дело – это есть дело.
0: Но есть неунывающие люди. Вот сотрудник отсудил у завода своего более 100 тысяч рублей
1: за
0: ранние приходы на работу. Житель Миасса 4 месяца приходил на работу на 20 минут раньше, чтобы успеть переодеться, обсудить с коллегами что-то, какие-то задачи, подготовить оборудование к смене каждый день в рабочий день на 20 минут раньше. Работодатель это время не оплачивал. Угу. Тогда он пошел в суд, и суд признал это сверхурочной работой. И вот за каждые 20 минут так натикало, что в итоге ему выплатят 104 433 рубля за переработки. И еще сверху 25 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
2: А где это у нас жук хитропоп?
1: Я просто себе представляю, сейчас у них они все сейчас стоят на проходной, такие так. Часами такие так.
0: Стоять.
1: Четко, давай, 3, 2, 1. Один, вот теперь пускай.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама. Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. «Ау Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Невьянского, 185-6+.
3: Строим новое.
4: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9:33 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Пробок нынче в пятницу-то много. Начнем с дальней. Как обычно, проезжие жестко стоит со стороны Изоплитой до Норильской. Меняют там трубы, и я очень надеюсь, что по-быстрому справятся. Жесткач опять в районе ИКАДа и ТЭЦ. Затруднения в движении также. Я говорил утром об этом. Жесть, что всегда творится в районе Северского моста. Это просто это не ИКАД для ускорения трафика, а как-то наоборот для замедления служит. Затруднено движение из-за большого трафика в районе объездной перед Амундсеном. Со стороны Московской стал весь кусок. Авария в районе Восточной Декабристов. Из-за этого стоит подъезд со стороны парка Маяковского. Первый километр Космонавтов стал. Стала улица Космонавтов от метро Уралмаш до фронтовых бригад. Челюскинцев жестко страдает в направлении Северного автовокзала. Начинается пробка и стоит полностью весь отрезок при съезде в направлении Космонавтов. Шевская, тут с Егоршинского все еще нагруз до промышленного проезда. Дальше чуточку проще. Затруднения в движении остаются под Калиной на Старом Сибирском тракте. Также улица Щерса в районе Белинского и Машинной. И улица Щербакова. Она, кстати, подразгрузилась в направлении Глобуса. Стала ехать быстрее. Но вот зато в северной части пробки подрастают. Хочется пожелать всем удачи, соблюдайте правила, двигайтесь аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краулист 82 литера И.

0: Катапульта.
1: Кто-то такой красивый на меня смотрит. Попался?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Кусь за бачок.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9:41 в Екатеринбурге.
4: Внимание! Вы можете подключиться к нашей онлайн-трансляции. Как это сделать? Надо открыть сайт pilotfm.ru, либо в браузере, либо в компьютере. Открываем, смотрим, кнопочка «Смотреть». Нажимаем ее, видим две картинки. Надо расшифровать и дозвониться по телефону 237-104, чтобы выиграть приз.
3: Спонсор конкурса «МАУК» Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.
5: Очень простая у нас сегодня загадочка. С картинками. Ладно, еще поможем.
4: Ладно, окей, мы подскажем, если что. Ребята, открывайте, мы доступны в телефонах, в онлайн-режиме вещающих устройствах, там, планшеты, ноутбуки, стационарные компы, и берите с собой коллег, пускай открывает один, дозванивается другой. Самое главное, тут успеть дозвониться по телефону 237-104. Те, кто не открыл трансляцию, звонить бессмысленно. Иначе просто не понимаете, какие картинки мы вам показываем, и что зашифровано, уж точно не догадаетесь.
3: Можно вообще целыми командами играть, пока одни разгадывают, открывают, другие дозваниваются, говорят правильный ответ.
5: Можно пользоваться мозгами,
4: да,
5: своими.
4: Да, есть человек быстрый. Кто на связи? Алло.
3: Привет.
6: О, здравствуйте.
4: Как зовут тебя?
6: Татьяна.
4: Ну, что разгадала, Таня?
5: Что бы это?
6: Летнее кино?
4: Ну, да. Кинотеатр.
5: Кинолето, конечно же.
4: Или же кинотеатр под открытым,
5: да,
4: небом. Все равно.
5: Верно, да. И 1 августа в парке Маяковского будет джазово-поэтический фестиваль «Послушать». Там будет и музыка, и поэзия, и показы кино под открытым небом. Все подробности на сайте Летнего театра. Мы поздравляем тебя, ты получаешь 2 билета на фестиваль «Послушайте».
6: Спасибо.
4: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: А что это он на меня так смотрит?
13: Вы ему очень понравились.
12: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
13: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
12: Рэй, подкати-ка поближе.
14: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
12: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
14: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
9: Цена за комплектацию комфорт.
15: Тепло ли тебе, девица?
16: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
15: Да, стало быть, пора в Prime Service.
17: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
18: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
18: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
20: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
21: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
0: строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали очередной логистический объект «Вальберис», на этот раз в Волгограде. В результате атаки возникло возгорание. В пресс-службе компании сообщили, что пострадавших нет, передают ТАСС. Логистические цепочки перестроены. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Режим угрозы беспилотников также объявлен в соседних регионах Челябинской области, Башкортостане и Пермском крае. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как передают РИА, об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он в четверг принял участие в работе молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области и напутствовал там молодогвардейцев-добровольцев СВО перед отправкой на передовую. Медведев подчеркнул, что решение об участии в спецоперации принимается непросто, несет риски, но подчеркивает настоящую любовь к родине. Единственное, что я хотел бы вам сказать, берегите себя, нам нужна победа, но не любой ценой, подчеркнул Медведев. В Верхней Пышме задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга. По версии следствия, вечером 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей подозреваемый из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому подростку несколько ударов бытовым ножом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, задержанный воспитывается в неполной семье, состоит на учете в медучреждении. Это не первый его криминальный эпизод. Екатеринбург вошел в список 7 городов, лидеров по качеству жизни населения. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. При ранжировании городов аналитики учитывали более 300 показателей. Кроме того, были проведены опросы населения. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября. Издание «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат. Но фильм уже вышел в Германии, Австрии, Швеции и других странах. Доллар 79,86, евро 90,88.
3: Мне все надоело. Лето подавай.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня в Свердловской области обещают все по 25. В Каменске 25 тепла, в Ивделе и в Североуральске 25 тепла. И везде временами дожди, дожди, дожди.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями. Днем, конечно же, дождь и даже гроза. А температура плюс 23, плюс 25.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
5: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10.03. В Екатеринбурге пятница, сегодня 31 июля. Тучи продолжают сгущаться за окном. Все ждем, делаем ставки, когда наконец ливанет. И ливанет ли до обеда?
1: Да ливанет и ливанет. Я к тому, что, ребята, погода уже не вызывает вопросов, она качает туда-сюда.
0: Мы ее уже приняли, да, и смирились с ней.
1: Как СДВГшники, трясет, не трясет. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Новыч, Королев. И вот тут буквально вчерашняя новость про то, что в Кольцово контрабанду пресекли.
2: Чего?
1: На 4 миллиона рублей различных изделий. Значит, таможенники остановили пассажирку, ей 41 год, летела из Турции.
0: Так, значит, что везла?
1: Пошла по зеленому коридору, при выборочном контроле у нее в чемоданах 45 незадекларированных изделий нашли.
2: Как ювелирка. Это выборочный контроль? То есть это даже...
1: Шанели, Гуччи, Прада, Баленсиага.
2: Вау, девочка.
1: Швейцарские часы.
0: Это все подарили или она сама купила?
1: В фирменных упаковках вещи. Заявила, что везла их для себя в подарок, друзьям в подарок и так далее.
2: Ну, слишком много подарков, что ли, или что? Хорошие подарки?
1: Там получается, что у нее, штраф сейчас будет, я так понимаю.
0: Да, да, там свыше какой-то суммы нужно декларировать, насколько я помню.
1: Да, да, да, двукратной стоимости товара в половину. Короче.
0: В минус идет точно теперь.
1: Да, да, да, да, да. Ну, в общем, не получилось сбагрить.
0: Блин, я каждый раз, когда прохожу таможню через там зеленый этот коридор, и когда меня спрашивают, сколько у вас при себе денег, больше 40 тысяч евро, я такой, у меня с собой 3 тысячи рублей, и все, больше ничего нету.
1: Я вообще, ну, наличкой столько много-то, что возить, тем более в Турцию едешь на All Inclusive. Люди жить. Это все.
0: И... 100-200 баксов.
2: Сашка все вспоминает свое пальто. Ты в нем пальто и в аэропорту.
1: А я, кстати...
2: Сразу на себе.
1: А я, кстати, что-то вот и фирменные упаковки от вещей, которые там покупал, не сохраняю. Просто свернул, бросил в чемодан, да полетели.
0: А мог бы их, знаешь, в аренду сдавать, как, знаешь, коробки от айфонов сдают, букеты.
1: Да уже класть некуда эти шмотки. Вообще, честно, главное уже летишь просто выспаться, отдохнуть, в море искупаться, там еще что-то.
0: Это главное, главное. Я всегда, да, вот помните, тоже на неделе новости обсуждали, как две женщины по 5 килограмм похвалы набрали с собой из All-Inclusive. Куда, зачем, что?
1: Не, ну тут понятно, она везла конкретные изделия на продажу.
0: Да, да.
1: Тут придуриваться даже не надо, все понятно. И так. Но я вот когда люди везут в себе контрабандный алкоголь и еду, вот это прямо.
0: Ты имеешь в себе это уже внутри, в желудке?
1: Прямо я тебе скажу, ты не представляешь, вот если не были в дютиках, типа вот там анталийских, например, там просто это город людей, которые вот все забирают, а балкашку гребут просто со всех сторон, и так, и эдак. И там такие очереди везде, что, знаешь, иногда с умопомрачительным.
0: Притом, я вот сколько раз был в дютиках, по-моему, цены не сильно отличаются от обычных, но там, возможно, какая-то санкционочка.
2: Это еще раньше было такое, что там еще качественный продукт.
1: Да нет, тут видишь, больше люди затариваются там на полет, еще на чего-нибудь.
0: А, это самое.
1: Да. Там для таких, кстати, придумали уже сразу готовые коктейли. Продает.
0: Смотри, как клиент-ориентированный, да.
1: Ребят, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: К
8: Гремишка к лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
14: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
13: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
14: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
15: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Бабах!

0: же, что такое? Опять свет выключили?
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге на радиопилот. Киноконкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
5: На связи у нас Дмитрий, монтажом лифтов занимается. Здравствуй, Дим.
6: Привет, привет, что за фильм, да?
4: Там с кем ты
6: собираешься?
7: С коллегами ты, Дим.
8: Да, с коллегами.
7: Давай, молодец, что позвал.
5: А куда, подожди, а вы куда-то едете, куда-то на вызов?
8: Да.
5: Мы
8: стоим, смотрим на
5: Валбере. Понятно. И что там показывают?
8: Опасность. Пока тишина, опасность вроде действует. Люди эвакуированы потихоньку.
5: Понятно. Понятненько.
4: Сами-то в лифте застревали хоть раз?
8: В лифте нет, не застревали.
5: Слушай,
8: только в домовом лифте застревал.
5: Скажи мне, пожалуйста, а вот максимальная высота, на какой этаж вы монтировали лифт? Ну, то есть шахты какой высоты?
8: 17 метров шахта.
5: 17 метров? Это немного же.
4: Это какой
5: метров?
4: Примерно этаж? 10, 12?
8: Ну, так мы на склады делаем.
5: Не, это не 10. 10 этаж, это где-то метров 35-40. Ну, в общем...
8: 7 этажей у них, мезонин, 7 этажей делаем.
7: Мезонин, так красиво звучит.
5: Мы сейчас тебе, Димка, приготовили фильм. Расскажу правила. Мы от этого фильма включим тебе только первые и последние слова, а потом дадим 3 подсказки. Надо догадаться, что за кино. Итак, парни, хорошо, слушайте внимательно. Поехали.
9: Attention. Стандарт. Так. Стандарт, ты меня слышишь? Это Нарен. Я тут отбился от остальных. Вроде как в порядке, только не понимаю, где я.
10: Окончательный монтаж.
11: Мы могли бы что-то выяснить, ведь мы оба там уже побывали. Там есть двери, а не повсюду.
4: Видимо, напугал фильм.
5: Напугал,
4: Диму
5: фильм, и он сбросился. Дим, ты давай там поаккуратнее. Значит, ребята, кто догадался, что это за кино, либо не догадался и хочет подсказки получить, в этом фильме вы могли увидеть следующее.
4: Была там необычная дверь в подвале, был очень страшный и высокий пират, и что еще? А, кабинет психолога там был, вот.
5: Кто дозвонился, алло?
4: Привет.
12: Алло.
5: Да, здравствуйте, как вас зовут?
12: Екатерина.
5: Кать, вы догадались, что за кино?
12: Да, «Драйв».
5: Нет, это не «Драйв».
7: Нет,
5: к сожалению, нет. Кать, близко. Хорошего дня, следующий звонок будем принимать. 237-104, кто на связи, доброе утро.
4: Привет.
5: Алло.
13: Алло, здравствуйте. Да.
5: Как зовут тебя и что за кино?
13: Евгений. «За кулисы реальности».
5: Молодец, да,
7: да, я, кстати, начала смотреть. Я начала смотреть, но немножко там что-то уснула.
5: Что,
7: в какой-то момент.
5: Много всего?
7: Да нет, в принципе, у меня дети хотят все посмотреть.
4: Он такой размеренный, да. Знаешь, неспешный. Это про то, что существует параллельный мир рядом с нашим, называется так он «За кулисы реальности». Когда ты в него попадаешь, он создает твою копию, злобную двойника, который за тобой начинает охотиться.
5: Вау!
7: А вот это 100% есть, да.
5: Клево.
7: И, возможно, эта копия сейчас наоборот.
5: Да, возможно,
7: наоборот.
5: Эта копия появляется только в выходные после парочки.
7: А мы все хорошие там в другой реальности какой-то.
5: Сейчас мы будем тебе рассказывать за кулисами реальности, как забрать призы. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
13: «Катапульта».
14: На радиопилот.
15: Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать.
2: Это я.
1: Ну, кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 10:23 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Тут сеть облетели заголовки. Бен Аффлек выиграл 1 миллион долларов в игре «Кто хочет стать миллионером?»
4: Подстава 100 пудов.
3: Ну, как, там есть нюанс. Он участвовал не один, а с чемпионом викторины, а, Джейми и Дингом, они вместе, то есть они вместе, конечно, вдвоем-то как бы всегда полегче, и они ответили на все 16 вопросов, конечно, очень много на себя взял вот этот вот чемпион викторины.
4: Да, да. А Бен просто рядом посидел.
3: Да, и в финале они угадывали клички индеек, которых помиловали в День Благодарения в США, есть у них такая традиция. Среди возможных ответов были арахисовое масло и джем, картофель и картофельные шарики, макароны с сыром, спагетти с фрикадельками.
5: Там уже люди ржут уже по поводу того, что там, ну, такие очевидные легкие достаточно вопросы.
3: Ну, в общем, долго-долго Аффлек такой, ну, вы должны быть шутите, увидел варианты ответ. Ну, короче, после долгих раздумий выбрали они спагетти с фрикадельками и получили главный приз. Кстати, что интересно, год назад главный приз в этом шоу выиграл его давний закадычный дружище Мэтт Дэймон. Но, по-моему, тогда он тоже тогда не один играл. Они, а по одному-то они боятся. Вот если бы их вместе посадили, Дэймона и Аффлека, вот
4: они
3: тогда бы
4: на
3: посмотрели, насколько
4: слились
3: у них там IQ-шечка и вообще,
5: да,
3: могут
5: там
3: они
5: же
3: вдвоем.
5: Видишь, это же шоу.
3: Ну
5: и,
3: да, шоу.
5: Ну, во-первых, непонятно, в какой момент там может произойти подстава, чтобы продлить это все удовольствие, понимаешь?
3: Да,
5: во-вторых,
3: да,
5: тут как бы самому не сесть бы в лужу, понимаешь?
3: Ну да.
5: Потому что все потом будут сидеть и обсуждать какой-то тупорез. Поэтому, вот, да, у меня вот так товарищ тоже выиграл большие что? Гонки легкоатлетические.
3: Ну вот не побоялся,
5: ну, да,
3: молодец.
5: Да, побежал просто с чемпионом мира по легкоатлетике.
3: В паре,
5: да-да-да. Тот все время вытянул.
4: На шею посадил себе и
5: побежал. Зато фотка с кубком есть. Вот у Бена Аффлека тоже есть фотка. Я выиграл телешоу.
3: Мы вот так 20 лет едем на утреннем шоу на Морозове. Раз уж... Ну, я же правду говорю.
5: Давай.
3: Вот, раз уж у нас тут речь зашла о друзьях. Вчера же был День дружбы. Ну и друзья вот эти закадычные, Аффлек и Дэймон. Значит, провели масштабный опрос в России. Выяснилось, что большинство людей, россиян, по-прежнему верят в настоящую дружбу. И дружбу очень часто, и учатся дружить, кстати, через фильмы и, конечно же, книги. Учатся у книжных персонажей, хотели бы дружить так же, как, например, Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Это вообще топчик. Они самые лютые друзья. Хотя многие, наверное, даже смотрели только первые две части. Потом-то у них там ведь
4: разное пошло. Но жизненный опыт подсказывает, если девушка есть в вашей дружбе, то
3: ну,
4: дружба
3: два,
4: сразу
3: да,
4: идет по одному месту.
3: Два парня, одна девушка дружили. Много историй на эту тему.
4: И много фанфиков написано эротических.
3: Да, дальше следует. Там уже интереснее Чебурашка и Крокодил Гена.
4: Тоже сомнительные отношения.
3: Ну окей, ладно. Дальше Маленький принц и Лис.
5: Ну, тут более стандартно все.
3: Для тебя,
4: Малыш и Карлсон есть?
3: Топ-5 вошли... Кстати, нет. В топ-5 вошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Те-то любили тоже поговорить, подружить. И Кай и Герда из «Снежной королевы». Вот, кстати, не знаю, со стороны Герды, конечно, была мощнейшая дружба. И даже, я бы сказала, любовь скорее к Каю.
5: Кай-то не против был с королевочной-то.
3: Кай... Ой, честно говоря,
4: он уже тогда знал, что Милфа — это более выгодный вариант.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Утреннее шоу на Радио Пилот. Реклама.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
4: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый дефис детейл. Кару.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, где пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Это периодически то покапает, то не покапает. В общем, то, что начинается, то не начинается. А у нас движуха где-то успокоилась, где-то наоборот набрала обороты. По-прежнему еще пока скопление транспорта на Челюскинце, в Присворотке, на Космонавтов наблюдаются. По Космонавтов в районе Победы, если ехать на Уралмаш, и со стороны метро Уралмаш до фронтовых бригад. Также Шевская нагружена на выезд с Эльмаши перед фронтовых бригад и перед промышленным проездом. Затруднение в движении на улице Комсомольской со стороны Калины перед Малышево. Еще пока наблюдается скопление на Старом Сибирском тракте со стороны переезда под Калиной Щербакова. Опять нагруз пошел от Уктуса до Самолетной и особенно до Глобуса. И в обратном направлении, кстати, тоже. Есть затруднения еще, но уже не такие страшные, на Амундсена-Бардина и объездной перед Амундсена. Затруднено движение немножечко сейчас по Московской перед Ленина, на Карла Липнихта со стороны гостиницы до Ленина тоже. И плюс-плюс наш нелюбимый участок, это, как обычно, проезд в направлении Норильское, особенно на участке, где подъезд поедет по Трудовой и проезжий к Шарташу. Также затруднения очень серьезные на Якате. Сразу после Березы начинается пробка до ТЭЦ. Направление ТЭЦ также со стороны дублера Сибирского тракта проблемы. И еще проблемы на вот этом вот мосту, неприятный участок со стороны Пышмы, ближе к Северке. Я не знаю, там еще вот, кстати, со стороны широкой речки перед Московским трактом проблемы, потому что там тоже асфальт сняли. В общем, все развязки начинают делать. Я очень надеюсь на то, что приведут в порядок эти участки, и ЕКАД все-таки будет быстро работать. Ну а вам, друзья, желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: катапульта.
1: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 10:40 в Екатеринбурге.
4: Вот и пришло время еще один комплект призов разыграть. Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Мы для вас приготовили вопрос. Если правильно на него ответите, приз будет ваш.
3: Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
5: У нас на кону набор инструментов, между прочим.
4: Задача, казалось бы, несложная, надо просто правильно ответ выбрать. Ну и первоначально дозвониться. 237-104, линия свободна. Звоните в вопрос об автомобилях, поэтому, пожалуйста.
3: Вопрос вообще легкотня.
4: Ну, может быть, не для всех. Алло.
5: Да и главное пообщаться же. Доброе утро.
6: Алло, доброе.
5: Как зовут?
6: Ди Каприо.
5: О, Лео, что ли, дозвонился?
6: Да, Артем.
5: Юморист.
4: Лео, Артем. Артем, Лео. Короче, Тема, смотри, сейчас вопрос будет, и три варианта ответа. Надо выбрать тот, который считаешь правильным. Знакома ли тебе машина Havail H9?
6: Нет, если честно.
4: Ну, тогда придется пальцем в небо. Так вот, есть там функция, Space называется, для уставших водителей. Так что она делает?
5: Она позволяет быстро вздремнуть, включает спортивный режим, или автоматически ищет ближайшую гостиницу, ну, там, чтобы выспаться.
6: Ну, а первый ответ еще...
5: Позволяет быстро вздремнуть.
6: А, ну нет, наверное, третий вариант все-таки.
4: То есть прям автоматически гостиницу, что ли?
5: Отель, мотель,
3: функция
5: давай.
3: Функция под названием Space.
4: Да, что за функция Space тогда? Почему такое название странное?
5: Да.
6: Алло, алло, не понял.
4: Почему тогда название, говорю, такое, типа Space, космос? Ну, при чем тут это?
5: Ну, а при чем тогда все остальное?
3: Ну, ты настаиваешь на своем варианте.
4: Я потом объясню, почему функция именно так называется.
5: Артем, Ди
4: Каприо.
6: Давай первый, ладно, вариант.
4: То есть все-таки быстро вздремнуть. И это действительно правильный ответ. Просто она включает определенный режим, когда есть такой, типа, шум космический, белый, и будильничек ставится. Окна закрывает, сиденье складывает, и все. Обычно же самому приходится это все настраивать.
5: Как будто в космосе.
4: А тут просто нажал кнопочку, и она сразу...
5: И еще бы, знаешь, это в невесомость вот это вот.
4: Да, на ходу не включается, так что...
5: Мы поздравляем тебя, ты получаешь набор инструментов.
6: Спасибо, ребята.
4: Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.

0: Владельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.

0: Кетто в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
2: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота. Красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
9: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
10: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. В Свердловской области снова введен режим беспилотной опасности. Он действует с 8:30 утра. Как сообщил губернатор Денис Паслер, все ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Александра Реверука, одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Обвиняемый пробудет под стражей до 26 сентября. Сам Реверук просил не отправлять его в СИЗО, так как он единственный кормилец в семье, у него двое детей и жена в декрете. Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля, ему было 67 лет, а 27 июля его друг, депутат ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер, заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. По делу об избиении задержан еще один фигурант, 38-летний житель Екатеринбурга Александр. Меру пресечения ему суд изберет сегодня, сообщает «Новый день». Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге открылся центр психолого-психотерапевтической помощи, куда могут обращаться участники СВО и их семьи. Центр работает на базе областной клинической психиатрической больницы, сообщает «Е1». Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Доллар 79.86, евро 90.88.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом.
7: Климат, контроль, катапульты!
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня в Свердловской области обещают все по 25. В Каменске 25 тепла, в Ивделе и Североуральске 25 тепла и везде временами дожди.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду с прояснениями. Днем, конечно же, дождь и даже гроза. А температура плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Операция.
9: Реабилитация.
10: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
10: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
10: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: А напоследок я скажу.
8: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта сегодня заканчивается. Ну и по традиции пару слов напоследок.
1: Что там у нас
3: Ну, во-первых, мы сегодня прощаемся с июлем 2026 года. Сегодня 31 число. Праздники
1: сегодня...
3: Судя
1: по всему, и с летом тоже.
3: Ну, завтра будем отмечать день нашего города. Всемирный день рейнджера сегодня. Это вот те ребята, которые сохраняют природные территории. Борются они с браконьерством. Сохраняют биоразнообразие.
1: Рейнджеры?
3: Да.
1: Да, ну в американских вооруженных силах это немножко другая история.
0: Ну, это, видимо, Сань, больше ближе к тебе.
3: Международный день спасателя на воде. Вот особо не надо.
1: Не, у нас это обычно лесники. У них там тоже, знаешь, эти.
12: Егеря.
1: Егеря немножко другая профессия. Короче. Что еще там?
3: Международный день африканской женщины сегодня. А еще день рождения Гарри Поттера. Может, какое-нибудь
1: не знаю, чем
3: заколдование. Ну,
1: Кубок что-то... Феникса ему подарить.
0: В 81-м году он родился по книгам, то есть он ваш одногодка почти. Ну, прикиньте, ему 45-46.
1: Малолетка он.
3: В ту самую комнату.
0: Да-да-да.
1: Ребята, всем желаем здоровья, 3-4.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Привет, Екатеринбург. МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
10: Категория 18+.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Утро начинается с кофе, а в Магните у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Невьянского, 185. 6+.

0: Азовский, твое греческое настроение.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Высший

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы снова вместе. Да как будто и не расставались со вчерашнего. Да. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский, заступил на вахту у микрофона. Сейчас осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург» о диагностике, обслуживании и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла. Есть пробки местами. Вот эти места. Стоит ЕКАТ от дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта. Затруднения по трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до переулка Укромный. По проспекту Космонавтов от машиностроителей до Турбинной, по Донбасской Бебеле от переулка Никольский до Табатуйской. Мерцают Московская и Челюскинцев от проспекта Ленина до маршала Жукова, Щербакова от объездной до Павлодарской, пульсируют Халтурина от Технической до Полихинской и фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Ранний доступ к новой музыке на 104.10 FM. Некоторые из треков в «Высшем пилотаже» остаются в нашей регулярной ротации. Некоторые появятся один раз и тотчас же исчезают. В этом и уникальность проекта. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вызвал ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на Металлургов 67. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что

0: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
1: Да где ты ее сейчас найдешь?
0: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Селькоровская, 23.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 371 беспилотник над несколькими регионами России. Об этом сообщает Минобороны. В Свердловской области сегодня утром был объявлен режим беспилотной опасности. Как пройдет день города в Екатеринбурге, если объявят режим беспилотной опасности или ракетной опасности? На этот вопрос ответил мэр города Алексей Орлов. По его словам, переживать не стоит. Екатеринбург готов к такому исходу событий. Во всех общедоступных местах будет информация об укрытиях. Праздник для жителей Екатеринбурга и гостей должен пройти в полной безопасности. Напомню, режим угрозы БПЛА в Свердловской области вводили вчера и сегодня. Росавиация аннулировала сертификат для авиакомпании «Ижавия». С 1 августа она не сможет выполнять коммерческие рейсы. Екатеринбуржцы останутся без 5 рейсов из Кольцова в Ижевск. Их распределят по другим перевозчикам. Свердловские власти направят более 14 миллионов рублей на реализацию молодежных проектов. Средства из областного бюджета выделят по итогам конкурса. Субсидии получат 45 проектов. Всего в конкурсе было 8 номинаций. Самой многочисленной стала номинация «Деятельность в сфере патриотического воспитания». Поддержку получили 15 организаций. Одним из ключевых нововведений конкурса стала номинация «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Она учреждена по инициативе губернатора Дениса Пасля. Названы еще 3 хедлайнера фестиваля «Красная строка». Это известные российские писатели Марина Степнова, Дмитрий Данилов и Анастасия Завозова. Книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Устная часть единого госэкзамена по истории появится в 2030 году. Об этом сообщает газета «Известия». Следующим предметом, где может появиться устный блок, может стать литература. Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также к вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью станут актуальны яркие колготки, а также платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки. Что касается обуви, в осеннем тренде высокие сапоги и обувь с ремешками. Доллар 79.86, евро 90.88.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра, 1 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 15-17 градусов.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Лисовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Силькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Чем-то напоминает старый добрый Underworld, но это новый трек. Сейчас на верхних строчках танцевальных хит-парадов. Исполнитель Кетама, тема «Comes and Goes», «Дом Долла» ремикс в секретной фонотеке.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: У специализированных застройщиков УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборству «Мотар Сюси». Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но есть неунывающие люди. Вот сотрудник отсудил у завода своего более 100 тысяч рублей
4: за
3: ранние приходы на работу. Житель Миасса 4 месяца приходил на работу на 20 минут раньше, чтобы успеть переодеться, обсудить с коллегами какие-то задачи, подготовить оборудование к смене каждый день в рабочий день на 20 минут раньше. Работодатель это время не оплачивал.
4: Угу.
3: Тогда он пошел в суд, и суд признал это сверхурочной работой. И вот за каждые 20 минут так натикало, что в итоге ему выплатят 104 433 рубля за переработки. И еще сверху 25 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
5: Где у нас жук хитропоп?
4: Я просто себе представляю, сейчас они все сейчас стоят на проходной, такие так, часами такие так.
3: Стоять.
4: Четко, давай, 3, 2, 1. Вот теперь пускай.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг». И в «Новый детейлинг». На Чехова 32. Novodefizdetail.ru.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Буши» до 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Международные резервы России за неделю выросли на 1,3% или на 9 миллиардов долларов и составили 732 миллиарда 100 миллионов долларов. Об этом сообщил Банк России. Штормовое предупреждение объявлено в Екатеринбурге на день города. Как сообщает региональное управление МЧС, 1 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели. Но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. Полиция усилила проверки на водоемах Екатеринбурга после гибели двоих детей. По итогам недавнего рейда в отделы полиции доставлены 7 подростков, которые находились у воды без взрослых. С каждым провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности, сообщает «Новый день». Власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков. Ввести их планируют до конца 2026 года, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге готовят проект развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки, исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из 3 актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 веков. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Нишевый может стать словом года. Это слово в последнее время стало очень распространенным, и оно вполне может претендовать на этот статус. Об этом агентству ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно есть. Нишевый обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт, парфюм и так далее. Доллар 79,86, евро 90,88.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 1 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 15-17 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас шуточный, слегка карикатурный, но один из самых популярных танцевальных треков на этой планете на сегодня. Исполнители Клуни энд Проспа и Тристан Хенри. Тема называется «Good Girl».
11: I miss you.

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжо.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 31 июля этого года.

0: продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Турбо! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького, 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
4: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом объявлено в 13.05. Режим угрозы БПЛА длился 4,5 часа. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне беспилотной опасности сегодня вводились ограничения полетов. В Екатеринбурге двое подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину на тротуаре. Удар был такой силы, что пенсионерка потеряла сознание. Прибывшая скорая забрала ее с множественными травмами. У пострадавшей перелом кисти, разорванная губа, сотрясение. Это только первичный диагноз. Пострадавшей потребовалось две операции. Она до сих пор в больнице. Дочь женщины уже написала заявление в полицию. ГАИ проводит проверку. Между тем, власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков. Ввести планируют до конца года, пишет «Комсомолка». Среди ключевых требований – обязательная авторизация пользователей через госуслуги, передача данных о поездках к городу, ограничение скорости до 25 км в час. За нарушение этих правил для кикшеринговых компаний предусмотрены санкции. Будет также разработан порядок размещения электросамокатов. Например, будет запрещено оставлять их вблизи соцучреждений, на остановках, газонах, узких тротуарах и придомовых участках. Брошенные в неположенном месте самокаты будут эвакуированы. Данный проект вскоре рассмотрит Гордума. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, сообщает Росстат. Самое заметное снижение в республике Мариэл, сразу минус 10%. Турнир по падлу на площади Пятого года 1 августа могут перенести из-за погоды, рассказал организатор проекта Павел Зубакин. Синоптики объявили на День города штормовое предупреждение о сильных ливнях с грозами и градом. Российские дети все чаще сталкиваются с синдромом Гарри Поттера. По словам психологов, чрезмерное увлечение вымышленными мирами может формировать магическое мышление. Во взрослом возрасте это может привести к привычке ждать, что проблемы решатся сами собой. Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, 1 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
5: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Как назвать этот стиль? Какой-то неопоп 80-х. И уже как бы законодательница направления Peggy Goo и Aerostar. Новая тема «Woman».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
10: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
9: Высокие потолки до 3 метров.
10: Система очистки воздуха и воды.
9: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
11: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный при поддержке русской медной компании. 12+.
4: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.

0: МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности. Об отмене объявлено в 13 часов. Режим действовал 4,5 часа, сообщила региональная МЧС. Напомню, угроза БПЛА объявляется в регионе второй день подряд. На случай, если в день города объявят режим беспилотной или ракетной опасности, у городских властей есть план. Город готов к такому исходу событий, сказал мэр Алексей Орлов. По его словам, все регламенты согласованы с правоохранительными органами. Во всех общедоступных местах будет информация об укрытиях. Мы готовы к тому, чтобы праздник для жителей Екатеринбурга и гостей прошел в полной безопасности, сказал Алексей Орлов, на которого ссылается Е1. Штормовое предупреждение объявлено в Екатеринбурге на День города. Как сообщает региональное управление МЧС, 1 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели. Но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. 19-летнего хулигана, который напал с ножом на подростка в Верхней Пышме, отправили на 2 месяца в СИЗО. Алексей Южаков останется под стражей до 28 сентября, сообщили в Верхнепышминском горсуде. В Следственном комитете считают, что во время конфликта он ударил парня ножом в грудь. Теперь его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Алексею грозит до 10 лет лишения свободы. В Свердловской области подорожал сахар. Доходит до 80 рублей за килограмм. Это традиционно происходит летом в разгар сезона консервирования, поясняют эксперты, на которых ссылается «Комсомольская правда». За неделю также подорожало куриное мясо плюс 3%, и в среднем курица стоит почти 242,5 рубля за килограмм. При этом стали дешевле яйца и овощи. Картофель, огурцы, десяток яиц стоит 89 рублей, сообщает «Свердловскстат». Самые пунктуальные сотрудники – это люди старше 45 лет. Более 80% из них всегда приходят вовремя, тогда как среди молодых работников таких около 75%. Это показало исследование «Суперджоб». Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 1 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 15-17 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Операция.
8: Реабилитация.
9: Восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
9: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
9: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».
0: Предпраздничный вечер пятницы в лучшем на свете городе приближает отличный шуточный, пожалуй, трек, под который можно начать пританцовывать уже сейчас и готовить наряд на вечерний променад. Джеймс Фул и Goodfella. Тема называется «Gator Boots». Ботинки из аллигатора в секретной фанатеке.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хари.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
4: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
5: Продолжите фразу. Три десятки — это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: взрослым и детям на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Но я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185-6+.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но есть неунывающие люди. Вот сотрудник отсудил у завода своего более 100 тысяч рублей
4: за
3: ранние приходы на работу. Житель Миасса 4 месяца приходил на работу на 20 минут раньше, чтобы успеть переодеться, обсудить с коллегами какие-то задачи, подготовить оборудование к смене каждый день в рабочий день на 20 минут раньше. Работодатель это время не оплачивал.
4: Угу.
3: Тогда он пошел в суд, и суд признал это сверхурочной работой. И вот за каждые 20 минут так натикало, что в итоге ему выплатят 104 тысячи 433 рубля за переработки. И еще сверху 25 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
5: Где у нас жук хитропоп?
4: Я просто себе представляю, сейчас у него они все сейчас стоят на проходной, такие так, с часами такие так.
3: Стоять.
4: Четко, давай, 3, 2, 1, вот теперь пускай.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Представьте. Через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности. Об отмене объявлено в 13 часов. Режим действовал 4,5 часа, сообщила региональный МЧС. Напомню, угроза БПЛА объявляется в регионе второй день подряд. На случай, если в день города объявят режим беспилотной или ракетной опасности, у городских властей есть план. Город готов к такому исходу событий, сказал мэр Алексей Орлов. По его словам, все регламенты согласованы с правоохранительными органами. Во всех общедоступных местах будет информация об укрытиях. Мы готовы к тому, чтобы праздник для жителей Екатеринбурга и гостей прошел в полной безопасности, сказал Алексей Орлов, на которого ссылается Е1. Штормовое предупреждение объявлено в Екатеринбурге на день города. Как сообщает региональное управление МЧС, 1 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели, но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. 19-летнего хулигана, который напал с ножом на подростка в Верхней Пышме, отправили на 2 месяца в СИЗО. Алексей Южаков останется под стражей до 28 сентября, сообщили в Верхнепышминском горсуде. В Следственном комитете считают, что во время конфликта он ударил парня ножом в грудь. Теперь его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Алексею грозит до 10 лет лишения свободы. В Свердловской области подорожал сахар. Доходит до 80 рублей за килограмм. Это традиционно происходит летом в разгар сезона консервирования, поясняют эксперты, на которых ссылается «Комсомольская правда». За неделю также подорожало куриное мясо плюс 3%, и в среднем курица стоит почти 242,5 рубля за килограмм. При этом стали дешевле яйца и овощи. Картофель, огурцы, десяток яиц стоит 89 рублей, сообщает Свердловскстат. Самые пунктуальные сотрудники – это люди старше 45 лет. Более 80% из них всегда приходят вовремя, тогда как среди молодых работников таких около 75%. Это показало исследование «Суперджоб». Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, 1 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 15-17 градусов.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец.
5: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
5: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Желаю вам хорошего начала вечера пятницы в их хорошей компании. Да-да, после «Навигатора» не пропустите фитнес-час с Надеждой Стрельниковой и специальный микс с Дмитрием Раевским. Да, всем спасибо, услышимся вечером, пока. На прощание от меня в секретной фонотеке Арман Ван Бюрен и Сильвер Панда. Отличный кавер на Depeche Mode.

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Если вы хотите увидеть довольные сплошняком лица, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
0: Ох уж эти сытые улыбки.
3: Да, почему вы довольны? Потому что Андрей наконец-то сдержал свое обещание.
2: Я ничего тебе никогда не обещал.
0: И женился.
3: Ты мне обещал. Нет, ты столько много говорил, как ты умеешь готовить, какие ты потрясающие шедевры у себя на кухне творишь, и вот, наконец-то, ты нас угостил своей...
2: Не, на самом деле, Эдик-то не впервой, это ты просто...
3: Тебя
2: подкружить-то проблема.
0: Корзинка Дашкина.
2: Корзинка Дашкина. Значит, восхитительная.
3: Вот
2: в слоеном тесте. Там и пюре из красной фасоли с луком, и сыра слой, и рваной свинины обжаренной. Короче.
0: Очень сытная штука.
2: Сытная, да, прикольная. И я очень и вдохновился, потому что это мое блюдо. Это я придумал абсолютно.
3: Это действительно, ты его сам прямо вот решил, что я буду делать. То есть ты ни в каком рецепторе...
2: От начала до конца. Я посмотрел, что в холодильнике, и такой, я с этим что-нибудь сделаю. По этому поводу я очень в себя поверил. Значит, товарищи слушатели. Да, я есть в администрации группы «Радио Пилот» ВКонтакте у нас.
3: И как админ?
2: Нет, и можете мне, да. Если мне в личку напишите, мне просто непонятно, кому это насколько надо. Я вам рецептик невероятно скину. Вот. Еще раз, Лина, насколько это было хорошо?
0: Издайте звук.
3: Это было очень вкусно. Ну, видишь, ну вот пустая корзиночка, вот пустая. Да. Ничего нет, все, я все поняла.
2: Пустая корзиночка.
0: Это корзиночка с воспоминаниями уже. Она ими полна. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Стоит ЕКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого. От поворота к станции Палкина до реки Решетка и от 13 до 16 километра. Сложности на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Начинается пробка на 8 марта от Академика Шварца до Рижского переулка и подстаивает Шевская от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка.
2: И если вы где-то от нас прячете информацию о заторах, которая в сводку не попала, не надо этого делать. Отправляйте нам на автоответчик по номеру 373-1010, тем более, что самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот. И, конечно же, еще один приз улетит из нашей копилки скоро в конкурсе «Что это за слово?».
4: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта. Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: С нами будет играть Марина. Она работает товароведом. Доброго дня.
2: Привет.
3: Марин, привет.
4: Здравствуйте.
3: По каким товарам ты ведомая, да, ведущая?
2: Ведаешь какими товарами, да?
4: По железу.
2: Как ты грустно это сказала. Прям тяжело тебе, я так понимаю.
0: Железо в смысле металл или в смысле компоненты для компьютеров?
3: Или типа гематогенка?
2: Металл, то есть по...
4: Нет, если гематогенка.
2: По прокатному вот именно ясненько. А как тебя занесло в эту тему вообще?
4: Ну вот, несло и занесло.
2: Как-то зацепилось за арматуру, и вот
4: уже здесь. Ну, примерно, да.
2: Скажи, у вас наверняка есть необычные словечки на работе, термины какие-нибудь, которые странно звучат и кажутся обычным людям непонятными. Может быть, есть что-нибудь такое? Мы потом загадали, сказали, вот Марина нам такое слово предоставила, закачаешься.
3: Железяка интересная, знаешь, специфическая.
2: Или форма, допустим, чего-нибудь изделия. Есть такое что-нибудь?
0: Кочерга из села
3: Кукуева. Или процесс
0: Кукуева.
3: Какой-нибудь.
4: Есть, но просто сейчас вот собрать. Акцепт.
3: Акцепт.
0: Принять.
3: Кстати, это что такое?
2: Это вот как донор и акцептор, это то, что-то принимающее, да, но не знаю, что в данном случае.
4: Это как разрешение от вышестоящих.
0: Акцепт и деклини.
2: Вот клини подошел. Ну ладно, еще что-нибудь имеется или нет? Так, навскидку не вспомнишь.
4: Эдо. Страшное слово. Его путают с УДО.
2: А, это аббревиатура какая-то.
3: Ну, это электронный документооборот.
4: Да.
0: Но я больше по УДО.
3: Я больше по УДО.
2: А я по птице ДАДО. В общем, давай немножечко с тобой тогда, Марина, поиграем. У нас для тебя тоже есть одно словечко и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня – калан.
3: Это название морского млекопитающего. Это вариант крепежа или кисломолочный напиток.
2: Калан. Да.
3: Калан.
0: Калан.
4: Калан.
0: Я буду разными голосами говорить, вдруг с каким-то станет понятно. Калан! Калан!
2: Калан!
4: Калан! Ну, давай. Это, наверное, животное морское.
2: Животное это. Ах ты, животное морское. Смотрю на тебя, вот калан прямо.
0: Что, животное в форме бобра?
2: Ну, практически, на самом деле, больше похоже на выдру, но абсолютно верно, это действительно.
3: Тоже я всегда выдру и калана путаю, понимаешь? Вот
2: в зоопарках, да. Часто могут подменить, как бы, для необычного людей это непонятно, что это на самом деле калана не выдра, и вы заплатили в три дорога. Давай определяться с подарочком, Марина, что хочешь из нашей копилки забрать.
0: Есть у нас, например, билетики в кинотеатр «Континент Синема». Есть билеты на футбольный матч «Клуб Урал» против клуба «Уфа». 8 августа на стадионе «Екатеринбург-Арена» будут играть. Есть приз от участника фестиваля «Иван да Марья». Это свеча в дереве с самоцветом от бренда «Кукушка Кэндлс». Есть 200 грамм кофе от компании «Лейбл». Это кофейные мастера с 30-летним опытом. Работают напрямую с кофейными плантациями. Или сертификат в салон «Дископрав» на 1000 рублей. Либо можем за эфиром этот вопросик порешать.
2: Что, Марина, думаем?
4: Ой, хочется вот и кофе хочется, и подарок от Ивана да Марьи.
3: Ну, подумай за эфиром, да. Вот скажешь.
2: Оставайся
3: Андрею
2: на как... связи, будем решаться окончательно. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
7: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а отдых какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании.
7: 12+. Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УКН 102-660-542-2678.

0: Код.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на Металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов. Стоит ЕКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого. От поворота к станции Палкино до реки Решетка. И также от реки Березовка до моста через железную дорогу. Сложности на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Горького до Укромного переулка, Белинского и Карла Либкнехта стали от Куйбышева до Первомайска, и придется задержаться на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали!
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Привет всем, кто использует свой компьютер не только для работы. В столице Урала 16 часов и 31 минута. А с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин готов поведать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: Сегодня вышла новинка, ну вернее еще вчера вечером, которая порадует всех фанатов Hotline Miami, потому что третья часть вряд ли когда выйдет, а первые две все очень сильно любят.
0: Тоже сверху с видом?
1: Да, тоже вид сверху, тоже вот этот динамичный экшен. Называется игра «Кусан! City of Wolves». Город волков. Значит, только единственное отличие, что в Hotline Miami персонажи носили маски животных, а здесь вы будете играть в мире антропоморфных животных в целом.
0: Плохой Зверополис.
1: Да, да, на самом деле можно и так сказать. Будете играть... Мне сначала показалось, что это волк из-за названия, потом я пригляделся, нет. Главный герой — это Человек-пантер, или как правильнее это назвать, который стал наемником, и понятно, классическая криминальная история, что теперь он ходит и всякие группировки по этому мрачному криминальному городу разносит. Та же история, в принципе, что и в Hotline Miami. Малейшая ошибка будет стоить вам жизни, поэтому нужно оценивать обстановку и действовать максимально четко. В Hotline Miami меня именно это больше всего прикалывало, где я там вот зашел в какую-то комнату, помещение, и несколько раз мне неплохо накидали лещей, но когда я все выучил, я зашел вот это, через стол перекатился, схватил дробовик, выстрелил, в кого-то кинул палкой, оно прямо становится как Джон Уиковский экшен немножко, где каждое движение отточено. Ну и говоря про отличия, кое-что здесь на самом деле сделано еще и лучше, чем в Hotline Miami, потому что здесь есть вариативность. И в основном она достигается за счет битв с боссами, поскольку здесь нету ограничений, что это вот обычная человеческая криминальная история. Сюда немалое количество и выдумки засовывают, поэтому есть гигантские боссы, с которыми вот прямо сражения они проходят на специализированных аренах, где вы используете часть окружения, чтобы с ними сражаться. Есть уровни, где вы находитесь в постоянном движении, если вспоминать там ту же 16-битную эру, в «Черепашках-ниндзя» такое было на вот этих вот, на серфах по воде, в «Контре» на всяких тачках-мотоциклах там тоже.
0: Ты просто ничего особо не делаешь, просто меняется как будто бы транспорт, но по факту ты двигаешься так же абсолютно.
1: Ну да, но тем не менее это все равно немножечко вздергивает, скажем так, из привычного ритма выбивает. И здесь подобное тоже есть. Поэтому, ну, а, кстати, еще элементы небольшие головоломок добавили, где когда какие-то ящики с особо крутой фигней находите, ну, там простенькие вот эти вот визуальные пространственные головоломочки решаете, чтобы их открыть. То есть, по сути, это прямо один в один клон Hotline Miami со всем хорошим, что там было абсолютно, и еще с парой-тройкой дополнительных прикольных фишек. Поэтому, если вам подобное нравится, залетайте на игровые площадки, качайте Кусан City of Wolves, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
4: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Пилот.ФМ. Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, столица Урала, 16 часов и 45 минут, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: История, которая требует экранизации, я считаю.
0: Так.
1: Просто уже начало. Депутат Пасечник из Красноярского края оказался...
0: Пасечник не фамилия,
1: оказался майнером крипты. Он нелегально... Он нелегально замаскировал майнинг-ферму под пасеку в лесу.
0: Ясно. Спалился, потому что не опухал.
1: Да,
2: вентиляторы жужжат, все нормально.
1: Но раскрыли схему. Теперь с него требуют более 450 миллионов рублей за хищение электроэнергии. Но он просто весь район похищал. И суд уже арестовал его имущество и все его ульи.
2: Теперь сами майнят.
1: Да, но сам он, кстати, находился за границей. Он вообще...
0: Гудел там.
2: Подожди, а мне просто интересно по-человечески, а там с должности может сняли?
1: Да.
0: Две недели назад. По классике.
2: Это неправильный чиновник, и у него неправильный мед. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Продажу алкоголя в центре Екатеринбурга запрещают уже сегодня, в преддверии Дня города. В некоторых магазинах в центре еще можно купить спиртное, в некоторых уже нет. Например, самозапрет введен в Перекрестке, а также в Алатыре, пишет издание «Новый день». Напомню, дороги в центре перекрывают уже сегодня. Улица Воеводина с раннего утра перешла в пешеходный режим до ночи 2 августа. С 10 вечера и до 4 утра в воскресенье движение транспорта перекроют на отрезках улиц 8 марта и Бориса Ельцина. Также с 22.00 сегодня до 6 часов утра воскресенья закроют участки Репина, Светло-Реченская и улицы Архангела Михаила. Сегодня на уральских трассах снова запрещено движение тяжелых фур из-за жары. Ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера на дорогах Свердловской области, Курганской, Тюменской, Ханты-Мансийского автономного округа. При температуре воздуха плюс 32 градуса и выше тяжелые машины могут повредить асфальт, отметили в пресс-службе МЧС области. По данным уральского гидромета, жара в регионе постепенно будет спадать. Сегодня по области от 24 до 29 градусов днем, но на востоке до плюс 32. В выходные днем максимум по области до плюс 26 и дожди. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал в частности купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. Тихоокеанское островное государство Науру сменило название на республику Науэра и обвинило об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Заявление опубликовано на странице правительства республики в одной из сетей. Власти Абхазии увидели в решении государства результат беспрецедентного и систематического внешнего давления, цитирует заявление РБК. МИД Грузии приветствовал это решение. Площадь Науэра на острове в Тихом океане составляет чуть более 21 квадратного километра. Население порядка 10 тысяч человек, отмечает РБК. Шведский кинопродюсер и бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов, сообщает издание Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины. Но когда представитель бизнесмена собрался забрать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, через неделю сообщил, что фильм был украден. Пока картина не оказалось слитой в интернет, а в Netflix заявляют, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90 рублей 88 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
4: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинас от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, 1 августа в Екатеринбурге ожидается облачность, а также дождь с грозой. Ветер юго-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15, плюс 17. В субботу днем 20-22 выше 0.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Кузбасс. Привет всем, кто обирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: И никакое время, проведенное на видеотрансляции радиопилот, не может быть потраченным впустую. На сайте pilot.fm.ru и в нашей группе ВКонтакте.
0: Чтобы интро для Ленинграда писать.
3: А если будете вот веб-камеру смотреть, то увидите тот самый контейнер.
0: Я думал, контент.
3: Корзиночка.
4: Последняя корзиночка от Дашкина осталась. Я очень надеюсь, что Эдик ей поужинает.
3: Сейчас, да?
0: Сына корзина.
3: Ну, а я не могу не обсудить с вами следующую новость. В сети набирает популярность теория о том, что если не пропускать интим на протяжении 40 дней...
4: То можно умереть.
0: Так?
3: То в пару или в семью... можно привлечь большие бабки,
0: это
3: большие деньги.
0: Эскортницы, говорят.
4: Я вот тоже, там есть пометка, типа, если вы снимаете на камеру и выкладываете.
0: Что значит не пропускать?
3: 40 дней подряд помогут паре разбогатеть, уверяют астрологи и нумерологи.
0: Если снимать на видео и выкладывать. Или что?
4: Но я других вариантов не вижу.
3: Приходить там много легче. И сама пара выйдет на новый уровень. Ну, начинаем с завтрашнего дня, завтра 1 число.
4: Да, сейчас.
3: Чего?
0: Закинем в копилку.
4: Слушайте, мне кажется, у меня, по-моему, вот такой вот, прямо, знаете, марафон самый длинный в жизни был, когда прям каждый день это были вот что-то пару недель, что-то такое. И после
3: тебе
4: этого...
3: было 16 лет или что это было?
4: Ну, 20 вот типа с копейками. И на самом деле даже в то время, даже 2 недели, после этого месяц хочется просто сериалы смотреть уже. Вообще не до этого.
0: Считаю, что до этого должен полагаться бесплатный проезд в общественном транспорте.
4: Ну, какие-то льготы должны предоставляться. Типа приходишь в магазин, и они такие, ничего, ты высушенный, бананчиков на тебе за это.
0: И в очереди пропускают.
4: Как этого? Слушай, как с Тоби Магуайром Человек-паук вот это на руках его несут, он герой.
0: 40 дней не пропускал. Сейчас будем 9 отмечать, ладно? Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов стоит ЕКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого. От поворота к станции Палкина до реки Решетка. Сложности на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Горького до Укромного переулка. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей, также затор на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда, и придется задержаться на Малышево от Луначарского до Максима Горького.
4: А если же вам известно о заторах что-то еще? Отправляйте эту информацию нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот. И еще один приз мы скоро отдадим в конкурсе...
0: Кто сказал?
4: Кто сказал? Да,
0: прямо по курсу рубрика «Афиша».
1: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
11: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда доказывает нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
13: Lucky Motors.
14: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
15: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
21: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
20: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «ВК-эксперт». Только с 31 июля по 2 августа. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. Привет всем, кто желает окультуриться. В столице Урала 17 часов и 13 минут. А с вами навигатор, готов обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Ну, очень много мероприятий, потому что день города. Завтра 303 года, хотя Екатеринбург выглядит на 300, как уже даже говорят. Ну, давайте посмотрим, что будет. Сначала, конечно, традиционная такая программа в историческом сквере. Любимые, понятные развлечения. Вот это все городская свадьба, фестиваль духовых оркестров.
2: Выгонять еретиков палками из города.
1: Будет гала-концерт в честь года уральского рока. Сергей Бабунец, Настя Полева, группа Урфин Джуз и многие другие. И вообще будете в историческом сквере гулять. Вы это даже не сможете пропустить. Зайдите в Уральский центр развития дизайна Горького 4А. Вход абсолютно свободный. На фестиваль мастеров Иван да Марья. Я уже, кстати, смотрела в соцсетях, в сторисах выкладывают. Угу. Там вовсю идет. И движ такой прикольный. Люди продают и посуду, и предметы декора из керамика, и мебель, и украшения, и много изделий из кожи. Там ремни, карт-холдеры, игрушек очень много. Много чего вкусненького покушать. Гастрономическая площадка вообще шикарная. Так что приходите, кто-то уже начинает там на мастер-классах участвовать. На сайте Иван да Марья, фестиваль мастеров, можно прямо посмотреть, когда будет какой мастер-класс. Uh-huh. И очень ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Лето с МТС» на Октябрьской площади у нашего театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат до баскетбольного кольца, до панфутбола и гольфа даже. Вот. И у каждого пространства своя программа, и спортивные тренировки, и соревнования, и квизы, и диджейские сеты, и танцевальные вечеринки. Так что приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на Подробное расписание на mts.lete.ru. Это 18+. Ну и уже завтра интернет-портал Choice исполняется 4 года. Какая там классная тусовка. Большой праздник. Будет летняя веранда Донны Оливии. Будет хор выше гор. Будет музыкальное лото. Черный блинный торт. Mm-hmm. Мерч. Много красивых, стильных, классных людей. Приходите завтра, начало в 6
2: вечера. Так я же не иду, в смысле много. Много, но без одного.
3: Информация на правах рекламы.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.

0: Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 20 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
1: Просто собирали чемоданы, у меня дети уезжали. Я такая счастливая.
0: Вспомнила. Обрадовалась вновь.
1: Пермь.
2: Мне кажется, если вот сейчас взять запись того, что Лина сказала, и им попозже показать, это с психологом надо будет разбирать. У меня дети свалили!
0: А да. Этот смех надо на звонок им поставить.
1: Так, ну, кстати, о детской теме мы начнем. В польском детском саду детей учили солить огурцы.
2: Туда я своих отправила.
0: На кубиках пробовали.
1: Это реально такой мастер-класс. Вот не эти вот куклы, там, пеленание. Все равно так делать не будешь, так, действительно. Они настоящие.
0: Стерилизовали банки.
1: Стерилизовали банки, потом закладывали туда.
0: Укроп не забываем.
1: Да, и прямо хоть наконец-то одно образовательное заведение учит тому, что в жизни реально вот пригодится.
0: Запой у сторожа.
1: Публикации были во всех там соцсетях, и подавалось это, что вот стали уделять больше внимания жизненным навыкам. И в соцсетях, и на форумах всех такие разные реакции. Кто-то с юмором,
0: понятно. Надо подписаться, посмотреть, что дальше будет.
2: Это хотя бы реальный жизненный навык, вот серьезно, который может пригодиться. У них там наверняка еще есть вот этот курс, где говорят так, а теперь берем 2 литра сока, добавляем сахар, дрожжи, не задаем вопросы.
0: Берем еще перчатку на всякий случай. Это пригодится в дальнейшем.
2: А завтра уже вскрываем огурцы.
1: В Германии создали умный стульчак для унитаза, который умеет проверять ваше сердечко.
0: Через что?
2: Нет, ну так, ты садишься, он просто спрашивает, ты как, брат?
0: Что заколотился-то так? Не переживай.
1: Че сердечко-то стучит? Сиденье строили КГ-датчики, чтобы выявить признаки мерцательной
0: огни. Слушай, а мне на грудь лепили.
1: Да, ну
2: что? Они прикинь.
1: Достаточно всего 30 секунд посидеть, и все сразу.
2: Можно-то было со двора вот сзади обойти.
0: Да, просто приложить стульчак на 30 секунд. Зачем вот это все прилеплять?
2: А я не понимаю, типа, а у кого-то есть вопросы по поводу аритмии? Я вот каждый раз, когда в туалете, я такой, ну, до инфаркта, вот буквально секунда. Это должен быть умный туалет, в котором дефибриллятор стоит для меня сразу.
0: Складывается, сверху хлопает.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Информация на правах рекламы.
3: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Привет всем любителям цитат великих и успешных людей. Столица Урала, 17:28, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: С нами будет играть Максим, он работает куратором по инженерным сетям. Доброго вечера.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
0: Расскажи, как давно ты занимаешься кураторством?
2: Кураторством?
0: Ага.
2: Года три уже занимаюсь.
0: А и это приятнее, чем быть обычным работягой?
2: Во всем свои плюсы.
0: А какие-то минусы есть? Или нет?
2: Да, конечно, есть. Везде есть свои минусы.
0: А это какие, например? Когда люди косячат, что на тебя валят в итоге?
3: Ну, куратор пусть отвечает, да?
0: Да-да-да. Или нет такого?
2: Часто встречаются люди, с которыми тяжело взаимодействовать.
3: Это кто?
0: Это заказчики.
1: Я вот поэтому считаю, что нам нужно как-то расслабить законодательство и бить. Просто нещадное, честное слово. Я потому что все, что я умею в этой жизни действительно хорошо делать, я через леща научился.
3: Корзиночки у тебя хорошо получаются.
0: Из ротанга. Максим, у нас для тебя есть задание. Одна цитата и три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадаю, что действительно это ляпнул, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
3: С точки зрения биологии, деградация тоже развитие. Кто это сказал? Это Анатолий Вассерман? Слова Галины Сергеевны из сериала «Папины дочки»? Или эту фразу сказал Чарльз Дарвин?
0: С точки зрения биологии, деградация тоже развитие. Максим?
1: Абсолютно согласен.
2: Наверное, Вассерман.
0: Достал так из одной из жилеточек кармана эту вот фразу, развернул, прочитал и выбрал другую категорию. Что-что?
2: Где-то между бородой там.
0: Ну, поискали там, а на самом деле были только крошки. Ответ, к сожалению, неправильный. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ, линия свободная.
3: Вы очень удивитесь.
0: Игра стала немножко проще, если бы еще Лина не подсказывала.
1: Супер палевно причем.
0: 237-104. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Андрей.
0: Андрей, стоит повторить вопрос, или ты готов выбрать что-то?
4: Да, готов выбрать, я думаю, Дарвин это был.
0: Ну что ж, мы
3: вот
0: принимаем
3: видите,
0: твой
3: как
0: ряд
3: я
0: ответ.
3: Подсказала, так подсказала.
0: Да, подсказала. К сожалению, неправильно, это не его слова. Ну как так, удивительство я отдаю.
1: Странно, что самый умный человек из списка не был выбран до сих пор.
0: Алло, как зовут тебя?
1: Добрый вечер.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуй. Представься, пожалуйста.
5: Меня зовут Эльмира.
0: Эльмира, ты по громкой связи, похоже, да? Или в соседнем городе пытаешься через банку с нами разговаривать с Леской?
5: Ну, я на связи. Вот.
3: Давай,
1: ты,
3: говори,
1: ты как будто же говоришь, как актеры в наших фильмах.
5: Блин, ты мне рассказала, потому что это такое.
0: Потому что это такой единственный такое оставшийся оплачить правильный вариант.
3: Сергеевна из сериала «Папины дочки».
0: Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
1: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: пилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Стоит ЕКАТ от моста через железную дорогу до реки Решетка, от Рижского тракта до улицы Высоцкого и от 19 до 25 километра. Сложности на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Горького до Укромного переулка, подстаивает Норильская от фронтовых бригад до проезжей, затор на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда и придется задержаться на Светлореченской от Васильковой до улицы Репина. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
9: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
10: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
11: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
12: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского 185-6+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве попутчика, но и как источник информации. Здесь на 104 встречайте свежий выпуск новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый день. Продажу алкоголя в центре Екатеринбурга запрещают уже сегодня, в преддверии Дня города. В некоторых магазинах в центре еще можно купить спиртное, в некоторых уже нет. Например, самозапрет введен в Перекрестке, а также в Алатыре, пишет издание «Новый день». Напомню, дороги в центре перекрывают уже сегодня. Улица Воеводина с раннего утра перешла в пешеходный режим до ночи 2 августа. С 10 вечера и до 4 утра в воскресенье движение транспорта перекроют на отрезках улиц 8 марта и Бориса Ельцина. Также с 22.00 сегодня до 6 часов утра воскресенье закроют участки Репина, Светлореченская и улицы Архангела Михаила. Сегодня на уральских трассах снова запрещено движение тяжелых фур из-за жары. Ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера на дорогах Свердловской области, Курганской, Тюменской, Ханты-Мансийского автономного округа. При температуре воздуха плюс 32 градуса и выше тяжелые машины могут повредить асфальт, отметили в пресс-службе МЧС области. По данным уральского гидромета, жара в регионе постепенно будет спадать. Сегодня по области от 24 до 29 градусов днем, но на востоке до плюс 32. В выходные днем максимум по области до плюс 26 и дожди. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. Тихоокеанское островное государство Науру сменило название на республику Науэра и объявило об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Власти Абхазии увидели в решении государства результат беспрецедентного и систематического внешнего давления, цитирует заявление РБК. МИД Грузии приветствовал это решение. Площадь Науэра на острове в Тихом океане составляет чуть более 21 квадратного километра. Население порядка 10 тысяч человек. Век, отмечает РБК. Шведский кинопродюсер и бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов, сообщает издание Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины. Но когда представитель бизнесмена собрался забрать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, через неделю сообщил, что фильм был украден, пока картина не оказалось слитой в интернет. А в Netflix заявляют, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90 рублей 88 копеек.
5: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. В предстоящую субботу в Екатеринбурге ожидается облачность, а также дождь с грозой. Ветер юго-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 15 до плюс 17. Завтра днем долгожданные плюс 20, плюс 22.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
4: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
5: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
4: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу «Навигатор» на Радіо Пілот.
1: Привіт всім зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 18 часов и 3 минуты, а с вами
2: «Навигатор».
3: Не вечерний?
1: Да и вечерний тоже, как же не...
4: Слушай,
1: ты свет включила.
4: Тебе объясни, что такое омниприсутствие. Мы всегда были, есть и будем во всех точках времени.
3: У нас всегда спор. Я говорю, давайте включим свет. Мне темно.
1: Я говорю, давайте скажем спонсора эфира. Это ООО агентство недвижимости «Астра».
4: Вот что ты рассказываешь людям? Ты бы хотя бы дождалась, пока мы выйдем. Мы же здесь все присутствуем. Никто ни с кем не спорит. Ты приходишь, бесцеремонно его включаешь.
1: Слушай, вечерний шоу, вот так оно и делается. А то, что вы включаете, это уже какое-то шоу дневного света с лампами энергосберегающих технологий. Ладно, что там?
3: Ладно, в веб-камере красиво смотрится. Я согласна.
1: О чем и речь?
4: Ну и все.
3: Вот. Но оказывается, чтобы смотрелось красиво, в продолжении темы, оказывается, россиянки в качестве государственной меры поддержки кормящих матерей попросили новые груди. И об этом сообщила депутат Госдумы по защите семьи, там вопрос все, вот материнство. Значит, по прошествии недели грудного вскармливания провели опрос среди мамочек и спросили, вот как вас поддержать, девочки, так, чтобы вы подольше-то грудью кормили. Предложили несколько вариантов. Выплаты рублем, да, или, может, дополнительный...
1: Похвала. Грамоты.
3: Грамота. Дополнительный выходной. И вы знаете, что выбрали?
1: А не было такого варианта.
3: Новые груди. Да. Вот если были бы операции по улучшению груди, вот прямо как прям по ОМС, прям как бесплатная стоматология. Я думаю, что здесь и отцы тоже
1: по увеличению удоев никто не просил.
3: Отцы подсуетились, скажи, давай новые груди.
4: Послушайте, я был в основном на искусственном вскармливании. И смотрите, нормальный же вырос.
3: Нормальный, конечно же, никто не вырос. Знаешь, как там моим... Подожди, я муху сейчас прибью.
1: Ну давай.
4: Короче, рассказываю. Маленькое погружение.
1: Ничего не у нее вышло, она
4: улетела.
3: Потому что я в темноте, я не могу так.
4: Небольшой внутряк. Понятно, открываются окна, залетают мухи периодически. И Лина, я искренне верю, что брешет, потому что она всегда убивает их, когда никто не видит я процесс.
3: Нет, сегодня Королёв с утра видел две при нем.
1: Ох, принес.
4: Но это странно, потому что вот я не вижу, ты говоришь, я убила, их количество не меняется. Кого ты пытаешься впечатлить?
1: Ладно, всем желаем хороших грудей и пару слов.
4: Как тема резко поменялась.
1: Что происходит на дорогах? 6 баллов, как сообщают россияне с карты в городе. Стоит ИКАД от Рижского тракта до улицы Высоцкого, от поворота к станции Палкина до реки Решетка и от 19 до 25 километра. Сложности на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Горького до Укромного переулка. Пробка на Светлореченской от Васильковой до Репина. Затор на Норильской от фронтовой бригады до проезжей. И придется задержаться на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда и от Совхозной до Космонавтов.
4: Если у вас есть информация о пробках, которые вы располагаете, а мы почему-то нет, отправляйте нам на автоответчик по номеру 373-1010. Честное слово, можете сказать, еще отправить туда, что делать, чтобы у меня руки луком не воняли весь день. А, конечно же, самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радио Пилот, и еще один приз мы скоро отдадим в конкурсе «Городской квест».
1: Ну а далее в эфире рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Два дня, два состава хедлайнеров, один фестиваль. Энергия РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 18 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый помочь в данном вопросе в рубрике «Афиши».
2: Мы продолжаем обсуждать, что будет завтра в День города в Екатеринбурге. Фестиваль «Энергия РМК» в квартале Архангела Михаила. Конечно, там будет очень много артистов и спортсменов, из артистов Нилетто, Тимати, Кеймара. Ну и, конечно, будет очень много спорта, и бокс, и баскетбол. Сашка Морозов там будет с Сережей Корякиным, они будут в большой песочнице. Ага. На выставке «Дакар» Сереж Корякин будет детей катать.
1: Вообще. На себе?
2: На себе, на этих вот, как бады, бадди, или как они
1: на бадах.
3: Да-да, магнием закинет, ребят.
2: Вот этих квадроциклов, на чем он катается.
1: Багги.
2: Багги, точно, вот. В парке Маяковского будет большой джазово-поэтический фестиваль. Послушайте, отборный джаз, фирменный звук. Будет выступление артистов. Три сцены. Будут и бесплатные, и платные сцены. Стихи, танцы, шахматы, кино, маркет. Будет, на самом деле, очень много бесплатного, но и в конце уже вечером, 1 числа, в Летнем театре будет платный концерт. Иракли приезжает в День города.
1: Халава.
2: Въезд только в Гринвиче. Да, в 16:00. Вход свободный. Приходите. Да, здесь тем места хватит. Вот. Ну и лето нужно проводить бодро и зажигательно. Согласны? Ага. Для этого придумана развлекательная площадка «Лето» с МТС на Октябрьской площади у театра драмы. Разнообразные зоны для игр от классических шахмат и баскетбольного кольца до панофутбола. И гольфа, и, конечно, насыщенная программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание на mts-letto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа, 18+.
3: А прямо сейчас вы можете уже начать участвовать в конкурсе «Городской квест». Для этого набирайте 237-104.
0: Продолжайте движение. Навигатор.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку». Расточная, 38.
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 18 минут. А с вами навигатор. Готовы эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Александр. Он работает начальником склада на стройке. Доброго вечера.
0: Привет, Александр.
3: Добрый вечер.
0: Чего-то очень шумно у тебя. Где ты там пробираешься?
3: Пробку объезжаю, летим.
4: Какую пробку?
0: По обочине?
3: Нет, к сожалению, не рабочую.
0: Я говорил, по обочине, я сказал, летим-то, по ощущениям, по звуку.
4: Ну, хотела спросить, где пробка, что, откуда едешь?
0: Где там, что там?
3: Со стороны Кольцова, в город Арамиль.
0: Там нет дождя у вас, я просто жду. Где он вообще будет? Просто я сегодня опять без велосипеда.
4: Да, обещают такие ливни,
0: вообще,
4: такие ливни.
0: Сначала в 5, потом в 8. Потом ночью будет.
3: У нас в солнечном Арамиле всегда солнышко.
0: Ох, замечательно. А как поливаться приходится, наверное, часто с такой-то погодой? Если одно солнце.
3: Нормально, мы с кондиционером.
0: Хорошо. Как это помогает растениям, непонятно. Александр, скажи нам, в курсе ли ты, что у нас по пятницам в городском квесте?
3: Нет, не в курсе.
0: Вместо трех вопросов стандартных о городе с вариантами ответов, у нас для тебя небольшое путешествие по Екатеринбургу. Сыграем в три поворота, скажешь правильно, куда добрался, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась. Ага. Тут опять с мухами воюют.
2: Вот тебе вот на это «а» знаешь, что хочется ответить очень сильно?
4: Я на муху засмотрелась. Так, значит, Саш, представь, что ты поехал по Первомайской от литературного квартала на восток, в сторону Восточной, но добравшись до перекрестка с трамвайными путями между площадью Красной Армии и областным домом офицеров, повернул направо.
2: Прикинул?
4: Ты вообще...
3: Ну да. Ориентируешься.
2: Помогла эта истерика в конце у Лины. Областным домом! Ладно.
4: Ну, зачем областной?
2: Двигаемся дальше. Далее ты продолжил...
0: Зачем читать?
2: Далее ты продолжил движение.
0: Для тебя слова.
2: И добравшись до дома кино, на следующем за ним светофоре ты еще раз повернул направо.
0: Все складывается?
3: Складывается.
0: Куда повернулся?
3: По-моему, Мамина Сибири.
4: Нет.
3: Ну, к зоопарку-ка. Я не знаю, как это улица, но к зоопарку.
2: Ну, понимаешь, эту улицу ты знаешь.
0: Эту улицу знают все.
4: Да.
2: Ты с первыми двумя буквами правильно очень.
0: Вот до дома кино-то добрался. Какие там сибиряки. Ну, и после этого двигался прямо 3 километра, добрался до начала улицы. Оказался на перекрестке улиц. Малышева уже назвала, какая там вторая.
3: Так, ну 3 километра от...
0: Прямо до начала, вот откуда улица Малышева начинается?
3: 3 километра, ну я так думаю, наверное, Московская.
0: Дальше?
3: А это дальше, даже Московская.
2: Думай в сторону Виза больше.
0: Дальше Московской. Там как раз...
4: Начало улицы.
3: Так, разъезжаются Репин... Так.
0: Просто скажи, это нормально, и все.
3: Улица Репина.
0: Что ж, рыба, да рано добрался, куда надо. Подожди, не то, вот она. Поздравляем тебя, Александр.
2: Давай, я же вижу, у тебя там еще как минимум 9 джинглов не сыграло, фигачь себе.
0: А я на муху отвлекся. Поздравляем тебя, Александр, с победой.
3: Спасибо.
0: Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
1: Высокие потолки до 3 метров.
2: Система очистки воздуха и воды.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
3: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
5: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а отдых какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидки действуют до 31 июля этого года.
8: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: Перестройки. Твое греческое настроение.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел. И любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 27 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. Плотники на ИКАДе от Чусовского до Новомосковского тракта. Также затор от моста через железную дорогу до улицы Высоцкого и от Рижевского тракта до 25-го километра. По-прежнему плотно на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжие от Барьерной до Укромного переулка, не радует движением Норильская от фронтовых бригад до проезжей, и придется задержаться на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда и от Совхозной до Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.

0: Информация на правах рекламы.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Александр, подскажите, пожалуйста, что можете сказать про Red Wall Power 24 года, двухлитровый дизель.
2: Так, про Пуэр, правильно понимаю?
3: Да.
2: А почему вот, мне, кстати, интересно, ты первая девушка, которая задает вопрос по поводу такого пикапа?
3: Ну, потому что мы с семьей сейчас рассматриваем вопрос приобретения данного автомобиля, и меня, как вы правильно заметили, как девушку, он смущает своими габаритами и, в принципе, вообще всем.
2: Давай так, вот просто для себя понять, есть какая-то цель, которые прям преследуются. Ну, то есть, вот, я так понимаю, выбор у мужчины, да?
3: Да.
2: Ему нужен прям такой вот тягач, что-то таскать такое, что-то в него надо запихивать? Или что?
3: Вы знаете, по большому счету нет. То есть, просто продает хороший знакомый, то есть, машина обслуживается, очень хорошо выглядит. В общем, все с ней в порядке. И в связи с тем, что ценник довольно привлекательный, то есть, такой вариант поступил. Сейчас у нас во владении Витара 2013 года. Вот, и вот хотели бы что-то посвежее взять.
2: Ну, а он продает-то Пуэр или Пуэр Кинг Конг?
3: Это сложный вариант. Пуэр обычный.
2: Понятно, да. Ну, просто там же есть еще кинг-конговская. Давай так, подобный транспорт, это как, блин, я не знаю, машина спецназначения. Вот для я себе рассматривал бы пикап, только если бы у меня были вообще под него четкие задачи практически на каждый день. Ну, приведу пример. То есть, вот, допустим, там те же тундры, почему популярны, допустим, в определенных штатах Соединенных или там Канаде? Потому что народ там живет в таких диких территориях, некоторыми местами там и дорог-то толком нет. Они перевозят, как это, знаешь, это машины для лесорубов. То есть вот в подобном транспорте надо что-то возить. У него несбалансированная подвеска, то есть он управляется еще специфично, потому что он должен быть в нагрузе. Ему надо нагружать заднюю ось. Я знаю людей, которые в подобных пикапах длинных возят мешки с песком или цементом, потому что ну, невозможно на приличных скоростях там передвигаться. То есть под нагрузкой все совсем по-другому едет и даже...

0: том, что эта дизельная история, она как бы, ну, себя реализует в долгосрок нормально. Учитывая стоимость дизельного топлива, плюс в нем только в том, что нет такого лютого дефицита, как с бензином и борьбы за него.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Вот хотел в догонку девушке позвонить. Хотел с утра, на самом деле, по Пуэру. Вчера просто ездили по работе на нем на испытания. Угу. Немножко в болоте застряли. Угу. Вот, блокировки все. Но, к сожалению, он остался стоять в болоте, не смог выехать.
0: Он длинный.
2: Вот. Вот девушка спрашивала по поводу эксплуатации. Я как бы ездил за рулем, пассажиров спереди, сзади. Вот сзади, скажу так, ехать особенно не комфортно на дальняк. Там мелкая тряска, козление.
0: Угу. Ну, пикапы — это вообще такая история, знаешь. У какой дальняк? Ну, это...
2: Ну, по работе иногда бывает.
0: Ну, тебе-то понятно по работе. Я вон тут покатался на Раме TRX. Там та же самая история. Ну, как бы... Не надо тешить себя тем, что это суперкомфортный транспорт. Это машина для работы.
2: Да, совершенно верно. То есть конкретно выполнение каких-то особых задач, на которые обычный транспорт, ну, физически не подходит никак.
0: Ну да, я могу понять людей, которые охотой, рыбалкой увлекаются, когда ты там, может, загрузил все, кучу ящиков набросал, там, я не знаю, покрышки еще сверху кинул, или вот как технику перевозить. Ну да, но опять же, из-за длинной базы, вот те же самые, допустим, тундры и так далее, без тюнинга внедорожного, они не пользуются спросом. Почему? Потому что длинная база, и он далеко не везде пролезть-то сможет, вывесить эту машину вот просто на раз-два. Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю за звонки и внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Навигатор вам пропишет психиатр.
4: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. Столица Урала, 18 часов и 41 минута, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
5: Как раз то сижу, не могу. Необычная распаковка случилась в одном из ПВЗ в Обнинске на Гагарина 61. Точный адрес есть. Все теперь этот адрес знают, обходят стороной. Прямо в руках у покупательницы взорвалась бутылка с навозом.
4: Она даже глотнуть не успела.
5: Все разлетелось вот по мебели, по всему, что было по людям. Частицы навоза до сих пор не удается отмыть. В ПВЗ стоит сильный запах. Сейчас придется делать ремонт. Короче, я просто думаю, неужели на ВБшке можно заказать навоз?
4: Да, можно, думаю.
5: Да, вот я прямо нашла. Я же провела расследование свое.
6: У меня можно сначала вопрос? А бутылка была светлая или затемненная?
5: Ну, там непонятно. Она была затемненная, конечно.
6: Вот, значит, правильно. Затемненная вкуснее всегда.
4: Она была затемненная не из-за того, что цвет за самой бутылки.
5: Итак, давайте посмотрим. Биомастер.
4: Помутнение в виде гномик.
5: Биомастер предлагает нам коровяк. Удобрение жидкостное.
6: Мы отказываемся.
5: 5 оценка стоит хорошая. 5. Может прийти 3 августа, мы можем с вами попробовать. Или, например, экстракт коровьего удобрения за 319 рублей. Пожалуйста, 10 августа придет.
6: Экстракт навоза, эссенция задницы.
4: А экстракт, он типа такой сильный, что вот чуть-чуть намажешь вот сюда вот и немножко за ушами. Чуть-чуть проходишь через облако.
6: На пробнике тебе дадут понюхать вот это на бумажке.
4: Нет, там каталог с лепешками. Потри, понюхай.
5: Да. Еще... тут есть, можно и по 5 литров. Можно прямо...
4: Оптовикам скидки.
6: Господи.
5: Еще 14 дней на возврат, мамочка.
6: Что? А что, может, не понравится все-таки как-то?
4: Я думаю, вот та женщина, у которой взорвалась, она не оформила возврат. Можно было бы собрать немножко.
6: Обратно сгрести. А вообще, я думаю, в какой ситуации ты, вот когда оформляешь возврат на навоз, что ты говоришь продавцу, потому что не сказать же, что типа товар какой-то... Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Большой джаз. Поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
14: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Похищенные в Таиланде россияне, брат и сестра убиты. В этом сознались задержанные подозреваемые, лидеры преступного синдиката. Они указали на место, где спрятали тела 22-летней девушки и ее 17-летнего брата. Туда направлены следователи и криминалисты, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на тайскую прессу. Предварительно мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Незадолго до похищения девушке казалось, что кто-то следит за ее телефоном. Семья переехала в Таиланд несколько лет назад из Тюмени. В посольстве России пообещали помочь матери, юноше и девушке. Также там надеются на беспристрастные расследования и справедливые наказания для виновных. Финляндия вслед за Италией потребовала временно исключить Испанию из Шенгена. Глава МВД Мария Рантанен заявила, что испанская сторона не справляется с обеспечением безопасности на внешних границах Шенгена. Это приводит к неконтролируемому притоку нелегальных мигрантов. Ранее о том же заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Поводом стало резкое увеличение потока нелегалов в испанский анклав Сеута. Предварительно на его территорию проникло около 40 тысяч марокканцев, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге две пассажирки подрались в автобусе. Инцидент случился на маршруте 81 у остановки ТРЦ «Гринвич». Одна из пассажирок села на место справа от водителя, бывшего места кондуктора. Он попросил ее освободить его, так как ремень безопасности не работает. Женщина же стала снимать водителя на телефон. Тогда тот остановил автобус, и несколько минут транспорт стоял на месте. Одна из пассажирок не выдержала, вступила в перепалку с женщиной с телефоном, затем и вовсе забрала его и выбросила в открытое окно на асфальт. Завязалась драка, которую женщины продолжили на улице. Автобус уехал. В мэрии Екатеринбурга сообщили порталу Е1, что разберутся в этой ситуации. Сын Свердловского губернатора Денис Паслер-младший подписал контракт с канадским хоккейным клубом. Он покинет Россию для выступлений в сезоне 2026-27 в команде Medicine Hat Tigers. Клуб выступает в Западной хоккейной лиге. Контракт предусматривает спортивное развитие игрока и образовательную поддержку. 18-летнего защитника выбрали на драфте канадской хоккейной лиги 2026 года. Ранее Паслер выступал в российских и североамериканских юниорских соревнованиях, отмечает портал 66. Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали звезд старше 80 самыми идеальными фигурами. Рейтинг опубликован на сайте издания. Лидером стал голливудский актер Харрисон Форд, которому 84 года. Также в пятерке 80-летняя Сильвестра Сталлоне, также 80-летняя звезда охотников за привидениями, темнокожий актер Эрни Хадсон. Замыкают пятерку музыканты Мик Джаггер, которому 83, и Пол Маккартни, которому в июне исполнилось 84 года, пишет Лента.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинос Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос-Havail.ru».
6: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, 1 августа в Екатеринбурге ожидается облачность, а также дождь с грозой. Ветер юго-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15, плюс 17. В субботу днем 20-22 выше 0.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Операция.
8: Реабилитация.
9: Восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
9: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
9: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В столице Урала 19 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Ну и у нас праздники сегодня хорошие. Ну, помимо того, что завтра день города Екатеринбурга будем отмечать, а вообще сегодня по календарю день необычных музыкальных инструментов.
0: Ага.
2: Ну, вот это
0: терминвоксов
2: вот. Да,
0: всяких.
2: Да, да. Да, хотя уже как будто бы привычные такие.
0: Ну, сам на нем я особо не играл.
3: Из самого такого, что меня удивило, наверное, больше всего в этой жизни.
0: Варган?
3: Не-не-не, я когда во дворце молодежи занимался еще на баяне, там был мужик, который играл смычком на пиле. Вот этой вот гнущейся. Он ее гнул и играл. Классно играл.
0: Скрипку я потерял.
2: Я когда играл на скрипке, мне кажется, как будто на пилой играла.
3: Я думал, ты сейчас скажешь, я когда играл на скрипке, никогда не играла.
0: Я тогда и пила, собственно.
2: Еще сегодня день рождения Гарри Поттера, ему оказывается 46 лет.
3: Да, и знаете, стоит обратиться ко всем взрослым фанатам Гарри Поттера. Хорош, но пора заканчивать уже.
2: По народному календарю сегодня Амельянов день.
0: Амельянов?
2: Амельянов. На Руси в этот день запрещалось браться за уборку. Даже веником нести.
3: Короче, хотелось.
0: Я пыль вытирал.
2: Я не собиралась. Иначе можно вымести из дома и деньги, и удачу.
3: Ты
2: и
3: вон сегодня детей вымела из дома.
2: Да. Зачать сегодня можно очень яркого, а родить талантливого режиссера.
0: Это очень темного.
2: Пишет нам ретроградный Меркурий, но мы уже тихонечко переходим в гороскоп.
0: Да, мы поняли, что
2: да,
0: в какую-то
2: сегодня
0: чушь.
2: Луна в рыбах.
0: Так.
2: В рыбах.
0: Ну, я видел.
2: Где-то
0: ага.
2: С обеда.
3: Надо, нафаршированная.
2: Да, настроение по этому дня игривое. Вот, сегодня можно...
0: А если настроение дня игривое, вечером у Линки будет игристое.
2: Вот как раз, сегодня как раз можно и делать и это, и танцевать, и знакомиться.
3: И зачать.
2: Да, Луне, вот такой Луне, очень нравится... Люди,
0: пьяные
2: которые,
0: космонавты.
2: Да, веселые нравом.
3: Да?
2: Да.
3: Слушайте, вот
2: это
3: я
2: финальный
3: веселый...
2: день июля точно для радости, авантюры, поиска
3: Лина,
2: настоящей любви. Да?
3: Это все фигня. Я вот веселый нравом. И я в эти игры беспонтовые подростковые не играю.
2: Почему?
3: Если Луне нравится, возьми, напиши, Андрюха. Ну, горит во мне к тебе. А вот это вот, сам пусть первый, давай по киндополу.
0: Да, любуйся моими кратерами. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, 4 балла в городе. Стоит ЕКАТ от Чусовского тракта до Новомосковского тракта. От 20-го километра до улицы Высоцкого. И от 51-го километра до реки Решетка. Также по-прежнему сложно на Березовском тракте. Трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Подстаивает Светлореченская от Васильковой до Репина. И придется задержаться на Норильской, на ЖД переезда до проезжей.
3: Если же вы знаете о пробках что-то еще, рассказывайте нам, отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот. И еще один приз мы скоро разыграем в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На Радиопилот.
4: Реклама.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
8: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок «Тикурилла» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тикивалла». Ваш дом достоин совершенства.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейл.ру.
10: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на «Докер.ру».
11: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
12: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» АО «Тандер». Магнит у дома. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Илья, он работает ведущим специалистом в контактном центре. Доброго вечера!
0: Привет!
2: Привет, Илья!
3: Всем привет!
0: У тебя есть скрипт с тобой?
3: Нет.
0: Нет, просто ты не знаешь, но многие в контактном центре работают по скрипту, то есть есть определенный набор фраз, которые вот говорят в каких-то случаях.
2: Говорят, что именно там вот у вас сильно выгорают люди и удерживают долго.
1: Ну, потому что, честно, там зависит от, где ты работаешь, но в некоторых контактных центрах, действительно, я думаю, отпустите ребят, действительно, уже просто посадите ботов, если вы им все равно ничего не разрешаете говорить, кроме этого.
0: По каким вопросам-то сообщаетесь с людьми?
3: Ну, по поводу сотовой связи.
0: А, то есть вы конкретно у одного из операторов работаете, получается, да?
3: Да, конечно.
0: Ясно. Скажи, а у тебя в жизни проявляются эти черты, когда ты какую-то шаблонную фразу в ответ по телефону кому-то говоришь, и потом понимаешь, блин, я же не на работе.
2: Можно уже и психануть.
3: Сейчас уже нет.
0: Все уже, четко разделяешь, когда нужно какую личину использовать.
1: А я, у меня постоянно бывает, выстрелю, захожу в магазин, такой, добрый день, в Екатеринбурге, 16 часов 4 минуты, с вами Андрей Дашкин.
0: А попробовали выключить, но включить. Илья, знаком ли тебе наш конкурс или стоит немножко о нем рассказать?
3: Да, в принципе, знаком.
0: Хорошо, ну, тогда...
1: В школе учились вместе, знаком.
0: Для тебя сегодня Федук с треком «Колыбельный». Небольшой фрагментик прокрутим, отгадаешь, какое слово. Закрыли, тогда подарочек твой готов расчмокивать.
3: Да, давайте.
0: Ну, полетели.

0: твои глаза.
1: Вообще, ой, как будто не старался.
2: Как это мило, поешь для своей доченьки.
3: Слушай, но тем не менее, это звучит вот как будто у тебя не музыкант знакомый, сказал, я песню придумал, сам ее спел, и такой, блин, какая шляпа.
1: Нет, такое впечатление, как будто он следующую строчку видит только, когда заканчивается это.
2: Как в караоке, да?
1: Илья, стоит повторить задание текстом?
4: Обязательно, потому
1: хорошо,
4: что вообще непонятно.
1: Слушай, да, внимательно.
2: Я хотела сказать о том, что мы можем измениться навсегда. Мы еще вчера были... Кстати, у нее твои глаза. А что, помогло?
4: Вместе, может быть, нет?
1: Как?
4: Вместе, может быть?
1: Нет, но
3: рифма... Здесь через строчку рифма я хотел сказать о том, что мы еще вчера были...
1: Ну, тут, конечно, очень странно, что он так и срифмовал.
2: Ну, да.
1: Но догадаться можно.
2: Видишь, колыбельная, это все-таки связано. Кому обычно колыбельная?
3: Вот это справедливо для каждого человека. Сидишь такой, и вот я тут сижу весь из себя. А
2: уже
3: как
2: седой,
3: будто я...
2: а было вчера-то еще, вот еще. Вот оно.
1: Что? Скажи громче.
4: Детьми.
1: Потому что мы тут пока слушаем газлайтинг. Да, детьми, это абсолютно правильный ответ, действительно.
0: Были детьми.
1: Поздравляем тебя с успехом. Ты получаешь сертификат на 2000 рублей в магазин «Магнит». Оставайся на связи, за эфиром с тобой расскажем, как ты сможешь его забрать. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно.
1: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Невоевского, 185. 6+.

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Вас мото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили вас мото. Крутое что-то.
3: Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
5: О специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксон Умбердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейший затор расположили следующим образом. Все еще плотно на ИКАДе от Чусовского до Новомосковского тракта и от 19 километра до улицы Высоцкого. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжая все еще стоят от Барьерной до Укромного переулка. На Светлореченской придется задержаться от Васильковой до Репина. Много машин на проспекте Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. И придется задержаться на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Добрый вечер всем, кто вращает колеса по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Американская компания решила возродить старые добрые домашние телефоны, но в новой обертке. Компания называется Pinwheel, она выпустила устройство под названием Pinwheel Home в качестве универсального и безопасного средства связи для детей. Оно выглядит и работает как телефон из прошлого века, но использует цифровые технологии и подключается по Wi-Fi. По сути, это очень сильно упрощенный смартфон, который лишили его главных недостатков, сохранив ключевые преимущества. Гаджет появился как отклик на запрос о защите детей от опасности цифрового мира. В частности, нет экрана, нет возможности устанавливать приложение, равно как и качать запретный контент. Даже выйти в интернет не получится, что сильно снижает интерес у детей к устройству. Они будут использовать его только для связи, а не проводить часы напролет в соцсетях.
2: Это как будто бы для наказания.
1: Причем связи сугубо голосовой, что поможет развивать коммуникативные навыки и память. Родители будут одобрять контакты, блокировать неизвестных абонентов и автоматические звонки, фильтровать спам, а также устанавливать расписание звонков и прогулок, наверное.
0: Да, типа, открываются камеры, обед!
1: И ограничение бесед по времени тоже будет. В телефоне есть несколько ретро-функций, вроде быстрого набора, а также опция голосовой почты. В следующих версиях появится интеграция со смартфоном для использования одного номера на всех устройствах, а также функция трехсторонней беседы. Для активации связи нужно подключить тарифный план, цена зависит от количества одобренных контактов. Само устройство стоит примерно $70 и продается в нескольких вариантах расцветки и дизайна.
0: На самом деле, то, что трехстороннюю связь хотят ввести, это ошибка, потому что раньше же только это и спасало, когда ты такой: алло, мама, можно? Она такая: нет, спроси у отца, он тебе вообще сейчас выскажет. Набираешь ему: можно? Он такой: да пофиг мне. А тут, когда они оба в разговоре, не получится уже эти схемы вертеть.
1: Мне порадовало, что они сохранили тот самый крученый провод от устройства до трубки, чтобы и дети страдали, как мы когда-то в свое время. Но
0: очень много контроля здесь вот этого родительского в данном девайсе, что, мне кажется, не то. Прелесть телефонов стационарных домашних была именно в том, что твой ребенок вышел из дома, и он теперь принадлежит улице, и что он вернется, есть лишь надежда.
1: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но есть неунывающие люди. Вот сотрудник отсудил у завода своего более 100 тысяч рублей
4: за
3: ранние приходы на работу. Житель Миасса 4 месяца приходил на работу на 20 минут раньше, чтобы успеть переодеться, обсудить с коллегами какие-то задачи, подготовить оборудование к смене каждый день в рабочий день на 20 минут раньше. Работодатель это время не оплачивал. Тогда он пошел в суд, и суд признал это сверхурочной работой. И вот за каждые 20 минут так натикало, что в итоге ему выплатят 104 433 рубля за переработки. И еще сверху 25 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
5: А где это у нас жук хитропоп?
4: Я просто себе представляю, сейчас они все сейчас стоят на проходной, такие так, часами такие так.
3: Стоять.
4: Четко, давай, 3, 2, 1, вот теперь пускай.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2020.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай матча. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
0: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дач Дак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс «Бизнес-класс» Лувр.
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса Лувр. Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99. Застройщик ОСЗ.

0: Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовые тяготы этой недели. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой на выходные вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт из области космонавтики советской. Юрий Гагарин, должно быть, очень удивился, когда после его исторического космического полета он был награжден медалью за освоение целинных земель.
2: Почему?
1: Ну, более подходящей награды на тот момент не существовало, поскольку ее впоследствии даже продолжили вручать другим советским космонавтам после приземления. Знали,
2: чтобы не обидно было.
1: Да, это будет наша фишка.
0: Да не, а может быть это не ошибка вообще, это Хрущев придумал, он такой, мы там кукурузой засадим. О, господи.
1: И еще заслоним солнце этим штатом.
0: Ой, ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до понедельника, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информация от синоптиков и сюрприз из нашей секретной фанатеки. В 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до 11 специальный микс с Дмитрием Раевским. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Добрый вечер всем, кто настроил свои радиоприемники на 104.10 FM. Час подходит к своему завершению, и самое время узнать о последних актуальных местных и мировых событиях из свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В Екатеринбург сегодня вернулись так называемые пятничные пробки, пишет Е1. Водители застряли в многокилометровой пробке на ИКАДе. Заторы сразу в нескольких частях кольцевой дороги. Так, один затор начинается от Чусовского тракта, идет до Новомосковского. Где-то в этом промежутке случилось ДТП, сообщают очевидцы. С другой стороны, ситуация осложняется дорожными работами. Идет реконструкция ИКАДа между 10 и 22 километрами. Там новая схема движения. Участок кольцевой от Тюменского до Режимского тракта расширяют до 6 полос. Вблизи Березовского строители ведут дорожные работы, там тоже пробка. Между тем, перекрытие дорог в Екатеринбурге, связанное с празднованием Дня города, начали уже сегодня. С раннего утра улица Воеводина в центре города перешла в пешеходный режим от Малышева до Ленина до ночи воскресенья 2 августа. Сегодня в 10 вечера и до 4 утра воскресенья движение транспорта перекроют на отрезках 8 марта и Бориса Ельцина в центре города, а также на участках Репина от Зоологической до Светлореченской, на Светлореченской от Репина до Объездной. С 10 вечера сегодняшнего дня и до конца празднования также будет перекрыто движение на улице Архангела Михаила. Завтра перекрытия будут масштабными. Так, Ленина перекроют от Московской до Карла Липникта, а также прилегающие к Ленина улицы, в том числе Хохрякова и Толмачева, и другие. Схемы перекрытия есть на городских порталах, в том числе Е1. В Свердловской области подорожал сахар, доходит до 80 рублей за килограмм. Это традиционно происходит летом в разгар сезона консервирования, поясняют эксперты, на которых ссылается «Комсомольская правда» Екатеринбург. За неделю также подорожало куриное мясо, прибавило 3%. В среднем курица стоит сейчас почти 242,5 рубля за килограмм. Но стали дешевле яйца, овощи, картофель, огурцы. Десятки яиц, например, стоят 89 рублей в среднем. Фильм «Человек-паук. Новый день» опередил по сборам самую кассовую картину киновселенной Марвел «Мстители». Об этом сообщает «Голливуд Репортер». По предварительным данным, «Человек-паук» заработал 70 миллионов долларов за премьерный день проката в США. Это лучший старт в истории, даже несмотря на отсутствие IMAX-сеансов, отмечает агентство. До этого лучшие сборы в первый день были у «Мстителей». Финал – 60 миллионов долларов. Загадочные шифровки радио «Судного дня» вызвали большую обеспокоенность на Западе. На этой неделе станция передала ряд таинственных кодовых сигналов, в том числе слова «монархист», «взяточница», «мотель», «боязливость». Печально известная радиостанция ожила, выпустив леденящую душу поток загадочных кодовых слов, пишет британский таблоид «The Sun», цитирует его «Вечерняя Москва». Военная радиостанция функционирует более 50 лет. Обычный эфир состоит из белого шума и жужжания, но периодически в период обострения международной обстановки в эфире появляются таинственные послания, над расшифровкой которых думают во всем мире, отмечает издание. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
4: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. В предстоящую субботу в Екатеринбурге ожидается облачность, а также дождь с грозой. Ветер юго-восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 15 до плюс 17. Завтра днем долгожданные плюс 20, плюс 22.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
8: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
9: Акция до 31 июля.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец.
13: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксплантик Сьета».
14: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
15: 469 лошадей.
14: Пневмоподвеска.
15: Разгон до сотни за 4,8.
14: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксплантик Сьета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
10: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
11: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
12: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам. В «Керамире» большая распродажа и реальные скидки от 50%. «Керамогранит», сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а отдых какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в «Керамир». Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
15: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
15: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: «Фитнес-час» на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн.

0: Корпорация на наш.com.рф.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в «Автобан Запад Премиум».
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коначива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
2: Привет,
0: салют.
5: Привет.
0: Радио. 104.4 FM. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: 19.
0: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.4 FM.
7: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. В эфире «Радио Пилот». Начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Поздравляю с наступающим днем города, сограждане. Да. Спонсор нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сегодня мы в двухчасовом формате. В эфире прозвучат два моих лучших июльских микса в стиле Organic House. Желаю вам приятного времяпрепровождения под хорошую музыку в специальном миксе на «Радио Пилот». Эти миксы доступны в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. И полетели!

0: реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется.
9: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
12: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О!

0: 104.4 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: начинать.
0: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.4 FM.
3: Да, это специальный микс на радио «Пилот». В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, делаем этот вечер пятницы ритмичным и мелодичным вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Добро пожаловать во вторую часть специального микса. Спонсор нашей радиопередачи ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. В эфире звучит один из лучших миксов моего производства, июльский «Organic House», под ваше распрекрасное вечернее настроение. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, наш полет продолжается.

0: Реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот. From all the best.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
0: Радио.
7: Вечерний драйв на Радио Пилот.
8: Stay tuned for more. A State of Trance.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсава.
6: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи!
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива. Салават сива.
4: Бонжо.
5: Привет,
6: Харри.
7: Привет, салют.
6: Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.